0: На радио «Шансон» реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких,

другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

За окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красивая.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
3: Мы все у музыки во власти, но в этом мире не блиц. Менялись ритмы и пристрастия, и список действующих.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон.
1: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светил, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же перевозки.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-Крепеж-НМ». Сормовская шоссе.

потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомство рассчитывает уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. С 1 июня ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в Шереметьево и Пулково. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Госдума рассмотрит законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Документ должен создать условия для более быстрого развития и внедрения в России больших фундаментальных моделей ИИ. Инициатива также направлена на укрепление технологической независимости, развитие инновационной экономики и повышение эффективности госуправления. МВД предупредило о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов. Мошенники стали использовать тему топлива. Они предлагают без очереди получить якобы положенные топливные талоны. Для этого просят указать номер телефона, привязанный к мессенджеру, а затем назвать код из сообщения. Еще одна схема – звонки от имени сотрудников регионального Минтранса. Собеседники обещают оформить талоны, уточняют данные автомобиля и предлагают установить приложение или продиктовать код подтверждения. В МВД напоминают, что госорганы не оформляют топливо по телефону и не запрашивают коды. Аккаунты советуют дополнительно защитить в личных настройках. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 14, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке плюс 13 градусов. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: А в Париже... Ночь на крыше.

0: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья, мы возвращаемся, мы обещали вчера, что сделаем это сегодня непременно, и непременно это произойдет, в 7 часов мы, это ведущие утреннего шоу в формате 2D, Артем Демин и Марина Дымова.
1: Здравствуйте, наш любимый, смотрите, Артем в честь себя песню поставил, потому что он же тоже теперь шансонье, у него на Яндекс.Музыке у песни «Зачем прослушиваний» больше 104 тысяч.
0: 115 тысяч
1: человек,
0: да, послушали песню,
1: написали, зачем? Что зачем Артем Демин решил, что он шансонье.
0: Нет,
1: и вот такой результат.
0: Не с того ты начинаешь.
1: А с чего же?
0: Надо начинать с того, что сегодня пятница, и настолько невероятная пятница, что Марина Дымова решила принести мне завтрак из вот этой вот
1: студию, не в постель.
0: А, да, да, да.
1: Ты знаешь, сколько людей, наших коллег я встретила в бизнес-центре с утра в нашем, и все такие: ого, вот это да.
0: Ты несешь ему завтрак.
1: Вот это Демину повезло. А знаешь, в честь чего? У меня же сегодня дочь родилась. Моей дочери 13 лет. В честь нее весь этот праздник, понимаешь?
0: А я-то думал, я такой хороший. Оказывается,
1: просто у меня сегодня очень хорошее настроение. Также сегодня из праздников у нас день рождения зубной щетки.
0: Ну, давай пожелаем.
1: Она пока спит, давай попозже. У нас классный час будет. Она сейчас пока не услышит. Так, день рождения зубной щетки, праздник выпускников школ, день блаженства. Еще сегодня международный день розового вина. Ну, пятница, всегда какое-то вино отмечает праздник.
0: День федука.
1: День врача-нарколога, он пока не шансонье же.
0: Нет, но про розовое вино он поет.
1: Ну, это да.
0: Так,
1: так, ну и еще сегодня, конечно, акулина-гречишница. Акулина, задери хвосты. Поэтому я точно звала Алина.
0: А хотела ведь акулина.
1: Ну, конечно.
0: Ну, ясно.
1: В общем, вот такие вот сегодня праздники. Впереди у нас новости, которые вы проспали.
0: Ну, вообще, сегодня невероятная дата. 26.06.26.
1: Красиво,
0: Марин,
1: да.
0: Вообще. Очень. И удивительно, почему у меня сегодня нету свадеб никаких.
1: Если у кого сегодня свадьба, Артем Демин вечером свободен. Подсадной генерал к вашему.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Так, новости, конечно, у нас невероятные. Известный спортивный бренд выпустил куртку с кондиционером. Бренд представил необычную коллекцию, которая была создана вместе с дизайнером Риком Оуэнсом. И в нее вошли, значит, надувная куртка и шорты со встроенной системой охлаждения. Мне кажется, в летнюю жару это то, что надо. Ты бы носил такую куртку?
3: Нет, конечно.
2: Но ты же смотрел в интернете куртку, где вливается туда пенная?
3: Да, но это ради прикола.
2: Я то есть сейчас... ты бы в ней не вышел на пляж?
3: Я не пью пенное.
2: А, ну другие-то пьют.
3: Ко мне там все ходили бы и просто присасывались на пляже. Извините,
2: Марина. Но за деньги ты не согласился, чтобы тебе присасывались на пляже?
3: Нет, Марина, иногда деньги вторичные уходят на задний план.
2: Ты не представляешь, у меня есть веселая история про деньги. У меня есть подруга, которая недавно купила машину, у нее были какие-то накопленные деньги, и она говорит, ну что-то странное происходит, наверное, их надо куда-то вложить, куплю себе машину. Но она очень...
3: Это не вложение, это
2: у нее есть права, но она очень плохо водит машину. Купила, в общем, она какую-то там бэушную, я не помню, по-моему, Nissan Note, ну что-то такое. Но суть не в этом. И она вчера пишет, Марина, слушай, ты не можешь со мной съездить на заправку, я не умею заправляться, я машину купила 2 месяца назад, там было целый бак, теперь осталось, типа, ну уже лампочка горит, я думала, она сломалась, оказывается, нет бензина. Я говорю, слушай, я вот еще пока не дома, не смогу тебе помочь. И она, ну ладно, я найду себе кого-нибудь на сайте знакомств. Значит, я говорю, ну что, как дела? Она говорит, представляешь, парень мне помог, поехал, заправил меня. Она говорит, даже все оплатил. Вот. А ты говоришь.
3: Она его как-то отблагодарила, вот, как положено на сайте знакомств это делать. У них там своя форма благодарности.
2: Я надеюсь, что моя подруга еще спит в 7:15, она не узнает, что я на всю страну уже про это рассказала.
3: Боже мой. Так, у российских мужчин началась бензиновая тревожность. Вот как. А я чувствую,
2: не
3: что
2: только у мужчин, у женщин тоже какой-то... какие вещи творят по
3: главный,
2: за бензин.
3: Главный страх остаться без машины и потерять привычный уклад. Тем временем цены на бензин растут рекордными темпами. За неделю 3%, а с начала июня это уже 5%. Это больше, чем за весь период с января по май. Причина проста. Высокий спрос и какое-то огромное количество желающих. Слушайте, заправить больше, чем они заправляли раньше.
2: Но в целом
3: люди с канистрами рулят. Я
2: имею в виду, что на заправках пересменки, обед у заправщиков, которого никогда в жизни не было.
3: Да, я же тебе говорю, вчера, я позавчера же попал на этот обед.
2: Это забавно. То есть реально они как бы поняли, что они работали всегда в полсилы, а теперь у них просто невероятный ажиотаж.
3: Ну да, я так думаю, что они вообще поняли, что они раньше и не работали вовсе, в принципе.
2: Ты знаешь, я вчера случайным образом оказалась во Владимирской области, в городе Александров.
3: Нормально тебя занесло после эфира. Случайно я крючочек сделал небольшой.
2: И ты понимаешь, в чем как бы вся проблема? Реально такие очереди на заправках. Ну то есть как бы вообще...
3: Ну то есть вот сейчас поехать в путешествие на автомобиле, это такое... Это вот бензиновая тревожность у тебя разовьется.
2: Это прям приключение. Если ты заранее не заправился, и у тебя горит лампочка,
3: нет, потому что... Нет, в смысле, что... заранее не заправился?
2: Ну, в смысле, допустим, вот сейчас выходные, уикенд, как это говорят иностранцы, и люди все поедут на дачи. Конечно, народ заблаговременно решил заправиться, поэтому уже вчера вечером был лютый ажиотаж на заправках. Я думаю, именно в связи с тем, что выходные...
3: дикие очереди были вот сейчас на Варшавском шоссе, я проезжал.
2: Везде очереди.
3: Да, ну да, просто в 5:30. Вам бы спать да спать, а вы нет.
2: А люди вечером поедут на дачу, поэтому они заправлюсь с утра. Ну, в общем, вот такая вот история. А еще есть новость.
3: Конечно,
2: что...
3: ага, ну, да, да, да.
2: Большая
3: да,
2: часть
3: что...
2: пар ссорится из-за еды.
3: А, я думал, из-за бензина опять скажут, что больше. Пока из-за еды бензин на очереди, дорогие друзья. Также на очереди наша игра «Черный ящик». Готовьте мобильные телефоны.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
3: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, географ глобус пропил, но если у вас по географии были оценки хорошие, то сегодня вы можете сразиться на равных с Мариной
2: Димовой. Вообще не помню на уроку географии, что нам про это было могли рассказать.
1: Я тоже не помню, ты мне сказала, я такой, да ладно, это где-то там.
2: Сейчас было так смешно.
1: Все, не надо.
2: Нет?
1: Это будет подсказка.
2: Как ты опозорился не рассказывать там на всю страну?
1: Нет.
2: Ну ладно, тогда сложнее подсказки.
1: Мы шансонье не позоримся никогда.
2: Там происходят птичьи базары.
1: А может ли птичий базар быть птичьим рынком?
2: Нет, там по-другому это называется птичий мегаполис, потому что там очень много колоний интересных птиц. Угу. Не колоний в том смысле, о которых ты подумал, а это сейчас про птицы. Птицы с оранжевыми клювиками. А также там, в общем, бывают кайры, бакланы, чайки и другие птицы. Угу. В общем, тысячи морских птиц там.
1: Тысячи морских птиц.
2: Тусуются вот в этих птичьих мегаполисах. А почему? Мне кажется, потому что там
1: остров Врангеля.
2: Там крайне мало людей.
1: Австралия.
2: Богатая фауна.
1: Геленджик.
2: В акватории зарегистрировано 20.
1: Геленджик, Марин.
2: Ну нет, это же
1: Патагония.
2: Это место, про которое Артем подумал, что это не в нашей стране.
1: Ну да, я тоже подумал, что это где-то по там, где Патагония.
2: Ты сказал, что это в Африке, да?
1: Исландия, да, я подумал, что это Африка, Мадагаскар.
2: Причем по виду, ну по фотографиям, это невероятно красивое место.
1: Угу.
2: Там можно встретить горбатых китов, косаток, кашалотов, северных плавунов. Также там на лежбищах отдыхают морские котики.
1: Остров Змеиный.
2: Морские львы, тюлени.
1: Земля Франции Иосифа.
2: Что интересно.
1: Кольский полуостров.
2: Это имеет вулканическое происхождение. Базальт – основная порода. По берегам можно найти всякие интересные камни. Яшму, агат, опал. Я представляю, ты приезжаешь. Птицы,
1: люди думают, что
2: звери.
1: Я подумал, что Териберка в Африке. Ну, спасибо.
2: Не, он
1: спасибо,
2: такой,
1: Ольга.
2: Он
1: я,
2: мне
1: конечно,
2: до такой степени я, опозорился.
1: Да,
2: короче, смотрите.
1: Ну, это как?
2: Забавный случай, почему эта территория осталась за Россией. Есть версия, что когда Александр II продавал Аляску, вот
1: это... Это на сдачу шло просто.
2: Нет, он не заметил это место на карте, и поэтому это в сделку не вошло.
1: Да
2: поэтому
1: ты что?
2: Это осталось нашей территорией. Итак, этот архипелаг, эти острова остались частью России. Кто же был первый?
1: Никто не отгадал.
2: Никто еще не отгадал?
1: Нет, пишут просто Камчатка.
2: Я же уже говорю, это острова.
1: Пишут Камчатка, но этого не до... О, вот.
2: Там установлен памятник Витусу Берингу.
1: Надежда.
2: Мой
1: наш компас
2: земной.
1: Она единственная, кто прислал правильный вариант. Надежда, у
2: Серьезно?
1: Вас явно по географии все было хорошо, либо интернет у вас работает быстрее, чем у всех остальных. Это действительно Командорские острова.
2: Друзья,
1: и мы
2: посмотрите фотографии. Мне кажется,
1: Надежду.
2: Если у вас не было мечты, то она теперь должна появиться,
1: вот,
2: побывать
1: Надежде.
2: На Командорских островах.
1: Вот и пришли фотку какую-нибудь красивую, которая тебя впечатлила, а мы все разошлем нашим людям, которые писали Геленджик, Териберка и все остальное.
2: Вот не, смотри, я... вот открывай наш мессенджер,
1: ну,
2: Макс.
1: Я... Нет, потом.
2: Нет,
1: сейчас
2: открой. Я хочу, чтобы ты сказал в эфире. Вау.
1: Хорошо, сейчас.
2: Я туда
1: я
2: хочу.
1: Я вижу, что в США перевернулся грузовик с деньгами.
2: Пчелами, с какими деньгами? Ты далеко зашел.
1: А, слишком далеко зашел. Так, подожди.
2: Ну так обновил?
1: Ну, придется обновлять. А, вот. А что это за арка такая? Каменная арка.
2: Вот такая вот.
1: Ну не, меня такое бы не впечатлило.
2: Серьезно?
1: Я такое видел в Геленджике, конечно. Ладно, дорогие друзья. Я шучу. Красиво, красиво, правда, красиво. Но птиц нет.
2: Кашалота-то не видел в Геленджике?
1: Я и птиц там не видел с оранжевыми клювиками. А что это за птицы?
2: Топорки какие-то.
1: Топорки?
2: Сейчас я забыла название. Сейчас я тебе скажу.
1: Ладно, дорогие друзья, это была игра «Черный ящик», и в ней были... Командорские острова и Надежду мы еще раз поздравляем. Надежда, номер телефона присылайте.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Группа Лесоповал на радио Шансон. И уже завтра легендарный коллектив соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно будет услышать в столичном Академ джаз-клубе. Какие песни, Марина?
1: «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Возрастное ограничение 18+.
2: Такие новости на радио «Шансон».
0: В США перевернулся грузовик с 20 миллионами. Но не долларов, а всего лишь пчел, которые разлетелись по району. Насекомые в таких ситуациях, как выяснилось, не агрессивны, они просто ищут новый дом, но жители все равно попросили сидеть по домам и не высовываться.
1: Интересно, им пришло сообщение: сидите по домам и не высовывайтесь.
0: А там пчелы. Собирать пчел будут несколько дней, после чего отправят на опыление полей. Представляешь, профессия. Ты кем работаешь? Я сборщик пчел. Вот это да!
1: Ну, 20
0: миллионов. И иди и собери. Ты бы смогла?
1: Не, я пчел боюсь. Хотя я читала, что они невероятно умные. И нам бы у них многому поучиться.
0: Да.
1: Каждый второй россиянин скрывает от начальства, что он смотрит короткие видео, да еще и на работе. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики, всякие рилсы в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва, перед сложными задачами или ближе к концу дня, когда накапливается усталость. И самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными, ну как раз вот как кто-то подбирает пчел и другой лайфстайл-контент. Ты смотришь короткие видео?
0: На работе?
1: Да.
0: Нет.
1: Да, а я знаю,
0: некогда.
1: Почему ты не смотришь. Ты же просил, чтобы под твою новую песню все записали коротенькие видео.
0: И никто, ни один человек не прислал.
1: Ну, а никто тебя не слушает. Я не знаю, где ты вот это взял, эти данные, что больше 100 тысяч человек тебя послушали.
0: 115.
1: Ведь если бы столько людей послушало, они бы записали коротенькое видео.
0: Не знаю, вот никто не записал.
1: Неприятно.
0: Обидно. Обидно. Причем Газарес обещал собрать команду, записать кучу роликов, и никто ничего не написал.
1: Но это вот народ Газареса не слушается или тебя? Вот
0: просто
1: вот в чем вопрос.
0: Газарес — это не название станции, к сожалению. Радиостанция. Так, кефир и чай назвали напитками для долголетия. Диетологи считают, что некоторые привычные напитки могут помочь сохранить здоровье и снизить риск развития хронических заболеваний. В список самых полезных вошли зеленый и черный чай, то, что я пью практически ежедневно. Кофе, то, что я пью практически ежедневно.
1: Слушай, но ты уже же на пути к долголетию.
0: Да, я...
1: К активному.
0: Я прямо и к активному. Дайте социальную карту у москвича, пожалуйста.
1: Там, кстати, представляешь, даже есть курсы сомелье в рамках курса активного долголетия.
0: Вот, эти обычно...
1: Бесплатно в кино будешь.
0: Эти обычно долго не задерживаются в этом клубе.
1: А сколько лет тебе на долголетие осталось, скажи мне?
0: Так я тебе сейчас взял и рассказал. Я понятия не имею, во сколько туда можно вступить, а ты хочешь, чтобы я тебе сказал, сколько мне осталось. Ну, завтра можно. Завтра выходной, я завтра в долголетие сходил бы. Так, в список самых полезных вошли вот эти вот напитки. Зеленый чай особенно.
1: Кефир и чай, кто прослушал, а то вы сейчас примете какие-то другие напитки,
0: да,
1: с Артемом Демин рекомендовал.
0: Зеленый чай, там антиоксиданты. В кефире все, что нужно для здорового кишечника.
1: Ну, Артем, такая занудная новость.
0: А я не знаю, зачем ты ее присылаешь.
1: Сидище-то. Ну, нет, новость одной строкой, пожалуйста.
0: Какой строкой? Тогда
1: кефир,
0: и надо
1: чай
0: было прислать.
1: Назвали напитками.
0: Все,
1: для
0: зачем ты дальше расшифровку
1: А
0: присылал?
1: Большая часть пар, вообще-то большая или большая, ссорятся из-за еды. Я уже начала говорить. И социологический опрос провели. И оказывается, что именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разврат в отношения. Треть опрошенных едят разные блюда, чтобы сберечь нервы и романтику. И также каждый пятый мужчина убежден, что решающее право голоса в отношении того, что будет на ужин, все-таки за женщиной, представляешь? Кстати, интересно, кто у вас решает, что сегодня на ужин? Хорошая тема? Или
0: я всегда решаю.
1: Я имела в виду
0: у
1: не
0: у
1: вас,
0: бабки,
1: а
0: тот и решает.
1: У наших слушателей. Ну,
0: кто
1: а бывает
0: идет в магазин,
1: такое, что...
0: Кто-то решает.
1: Например, не знаю, у тебя когда-нибудь такое было, что то, что ешь ты, не ест та женщина, с которой ты находишься?
0: Да.
1: И как вы решали этот вопрос?
0: Все, съедаю я один. Все, проблемы нет, она сидит голодная.
1: А почему тогда люди ссорятся из-за еды? Мне кажется, ссорятся, когда кто-то что-то съел. Я вот однажды обиделась на мужчину, потому что он ел бутерброды, пока я спала. И когда я проснулась, я чувствую, колбаской пахнет, краковской.
0: Подлец. Но, к сожалению, пахло только уже из его рта.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
8: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 26.06.2026. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день, чтобы взять паузу и дистанцироваться на время от дел. Ваша песня играет до сцен, Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно. Пятница, на работе все. Возможны непредвиденные трудности, справиться с которыми будет не очень легко. Музыкальное настроение ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить свою жизнь, например, поменять место жительства. Не отказывайтесь от своих идей. Ваша песня «Левый берег Дона» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность быть обманутыми. Берегитесь сплетен и слухов. У вас сегодня идеальный день. Все будет хорошо, но слушайте только свою интуицию. А ваша песня в эту пятницу «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Львы, сегодня вам нужно осторожно выбирать выражение и следить за словами. Ваша песня «Свадебная» Вики Ветер.
2: Девы, удача на вашей стороне, в семье и на душе будет царить полная гармония. Родные вам подарят положительные эмоции и приятные сюрпризы. А ваша песня в этот день — ты лучшая группа «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение, например, отдохнуть где-то вместе.
2: На шашлыки позовут,
1: да,
2: наверное.
1: Принимайте, соглашайтесь. Песня дня «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства и развлечения. Все это ждет вас в эту пятницу. А ваша песня сегодня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, соберите сегодня волю в кулак, и тогда достигнете новых вершин. Ваша песня «Белая птица» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня есть большая вероятность, что вы куда-то неудачно вложите деньги. Ваша песня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Правильно, «Водолей» сегодня. Вопросы бытового плана потребуют срочного решения. Слушайте «Калифорнию» Владислава Медяника.
2: Рыба, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте резкими и грубыми в общении. Ласка и добрые слова могут сдвинуть горы и перевернуть их. Подсказку ищите в песне «Шансолье» Валерия Курасова.
1: Ой, сегодня мы уже послушали эту песню. Здорово. А, нет, не эту, другую. Но тоже про шансонье. Радио «Шансон» всем желает легкой пятницы.

0: просто жизнь. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Как сообщает ТАСС, владельцев социальных сетей могут обязать

0: хотеть дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. Каким будет текст маркировки, где ее разместят и в каком виде она будет отображаться, предлагают определить отдельным соглашением между разработчиками моделей ИИ и площадками, где публикуется такой контент. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В России увеличился спрос на аренду вещей. За год спрос вырос на четверть. Сегодня берут на прокат не только дрели и платья, но и ульи, телескопы, скафандры и домашних животных. Рост спроса на аренду вещей за последний год составил 25%, пишет российская газета. Эксперты считают, что все дело в экономии. Аренда обходится значительно дешевле покупки. Например, аккумуляторный перфоратор в прокате стоит от 500 рублей в сутки, тогда как его покупка обойдется в 10 тысяч. Туристическую палатку можно арендовать за 1000 рублей в сутки, детскую коляску за 350 рублей, автокресло за 150 рублей в сутки. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 26 июня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 17, ветер западный 1 метр в секунду. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим отношения с бывшими. Сохраняете ли вы общение после расставания? Пишите в Макс. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Теперь ты поняла, какой неограниченной властью я обладаю?
1: Да, убирайте, не включать мне микрофон. Это, конечно, твоя сильная сторона. Никогда в тебе не сомневалась.
0: Дорогие друзья, 8 часов 7 минут. Столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы начинаем ссориться, мы начинаем ругаться. Мы начинаем все ближе и ближе становиться бывшими.
1: Что ты несешь?
0: Я хочу к теме подобраться.
1: Так не подбираются к теме. У нас нет новости, потому что Сашка Газарес, он записывает за нами те темы, которые мы хотели бы обсудить, но, допустим, не успели. И как раз вот в начале этой недели Александр нам написал, что не забудьте, собирались обсуждать, нужно ли общаться с бывшими после расставания, после развода. И какие удалось ли вам сохранить теплые дружеские отношения с человеком, с которыми вы раньше были друг для друга всем, потом вдруг стали ничем. И вообще, нужно ли общаться? Есть ли какой-то секрет, допустим, когда есть дети, вы развелись и продолжили нормальное человеческое общение?
0: Все по-разному разводятся, Марин, ты
1: вот
0: же знаешь.
1: Мы
0: женятся все одинаково, а вот разводятся все по-разному.
1: Каждая счастливая семья счастлива одинаково. Помнишь, как?
0: По-своему. А разведена, а несчастлива ну, в общем, да. Какая-то была умная мысль.
1: Это так начинается Анна Каренина.
0: Да?
1: Да.
0: Хорошо,
1: в общем, если кому интересно, найдите в интернете эту цитату, почитайте про счастливые семьи и про несчастные. А нам расскажите, как вы расставались, удалось ли сохранить дружеские отношения, или это вообще не нужно, и вы вообще не общаетесь со своими бывшими.
0: Плюс 7-909-955-1030. Работает Макс.
4: Шестой десяток поступил. Час утрезвления.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня хотели бы с вами поговорить откровенно о ваших отношениях с бывшими. Ну, мне кажется, что в жизни каждого человека были какие-то отношения, и в жизни каждого человека существуют люди, относящиеся к категории бывшей. Вот именно об этих людях мы и хотим с вами поговорить. Удалось ли с ними сохранить нормальные отношения человеческие, общаться по праздникам хотя бы друг друга, с днем рождения поздравлять, или категорически
2: Смотри.
1: И только ненависть заполнила ваше сердечко.
2: Как будто бы сразу нужно разделить эту тему, потому что одно дело бывшие, если у вас нет детей, тогда я действительно не понимаю, зачем общаться, какая может быть дружба или там какие поздравления с днями рождениями, если вы не сошлись характерами, по сути, вы чужие люди, хотя у меня есть...
1: И вас ничего не объединяет.
2: Молодой человек, бывший, с которым мы в хороших отношениях, он как раз подарил мне канистру для бензина, мы иногда можем какие-то моменты обсудить, у него уже сейчас жена.
1: Когда он подарил тебе канистру для бензина?
2: 5 лет назад, и я еще дико оскорбилась.
1: То есть он уже тогда знал, что это понадобится?
2: Нет, просто...
1: Провидец?
2: Мы, допустим, должны были как-нибудь там встречаемся.
1: Ты встречалась с Кашпировским?
2: И он мне все время говорит, почему у тебя все время горит лампочка? Я говорю, да мне некогда заехать на заправку. И он такой, ну вот тебе мой подарок. И он подарил мне канистру с бензином. Ну, осталось как бы и канистра, бензин, понятно, уже закончился, но...
1: А, он притащил прям канистру с бензином?
2: Да, он сказал, пусть у тебя всегда будет. Типа, чтобы ты знала, что я тебе забочусь.
1: Я рядом.
2: Это было прикольно, да. Ну, в общем, тогда я оскорбилась на этот подарок. Я думаю, где цветы, где шоколадка? Что это за канистра вообще с бензином? Что это такое?
1: А теперь ты понимаешь?
2: Ну, как будто бы мы, типа, дружим. Хотя я понимаю, что его жене это дико не нравится. Она не понимает, что это за дружба, что это за бред. Ну, как бы.
1: Ну, знаю.
2: Поэтому,
1: тебя,
2: конечно,
1: да.
2: Мы редко общаемся, ну, потому что никаких на самом деле тем-то и нет. Я могу ему написать, когда у меня что-то сломалось.
1: Мне нужна канистра с бензином. А я же тебе дарил канистру.
2: Это другое.
1: Это кончилось.
2: Вот
1: привези новую
2: канистру
1: с бензином.
2: Отца моей дочери, с которым действительно была страсть, любовь, ребенок и все такое. И потом, конечно же, ну, любой разрыв, он болезненный, он тяжелый, он сложный для всех. И ты знаешь, как было сложно сохранить дружеские отношения? И вот сейчас он уже там, вместе с моей дочкой, приехал в деревню, в Липецкую область, поздравить ее с днем рождения. И тот факт, что моя мама с ним общается, и что в целом удалось, наконец-то, спустя 13 лет, как-то наладить коммуникацию и ради ребенка нормально общаться, я считаю, что это проделана колоссальная работа. И мной, и им, и вообще два человека должны понимать, что у ребенка бывает только один мама и одна папа, и поэтому, ну, в смысле, наоборот, одна мама и один папа.
1: Но он как-то сумел реабилитироваться в твоих глазах спустя...
2: В моих нет, но мне важно, чтобы у ребенка была картинка, что ей повезло и с мамой, и с папой. Ну, то есть, как бы, вот именно...
1: В целом она к нему не настроена враждебно.
2: Нет, конечно, но это пришлось... Ну, например, вот пишет на эту же тему... Успею я зачитать эту историю?
1: Да,
2: Надежда.
1: Конечно.
2: Здравствуйте. Конечно, у вас тема шикарная. Я развелась в прошлом году, на развод подавала я. И я осталась без всего, но ничего страшного. Так вот, по мнению людей со стороны бывшего и всей его семьи, я самая плохая. Ну, ладно я, но вообще-то у нас еще есть общий ребенок. Так как к нему отношения не звонят, не пишут. И он, я так понимаю, не звонит, не пишет отец ребенка. И вот знаете, самое интересное, пройдет много лет, и объявится потом такой папаша и скажет, а почему ты сам не звонил? Ну, знаете, это логика многих мужчин. Развелись, вот и тяни сама ребенка. А обижусь я на всех. Вот такая история от Надежды. Действительно же есть такие мужчины?
1: Есть.
2: Обиделся на женщину, не общается с ребенком.
1: Это самое ужасное, что может быть. Ну, вот
2: ну
1: как
2: на
1: мне
2: самом
1: кажется.
2: Деле, мне кажется, вот мы эту тему сегодня поднимаем.
1: Дети
2: может
1: не
2: быть,
1: должны быть
2: у кого-то сейчас действительно такая ситуация, и вы тот самый мужчина, от которого, допустим, жена ушла, но остались дети. Ваша обида на женщину никак не должна распространяться на детей.
1: Полностью с тобой
2: потому
1: согласен.
2: Что вы единственный родной человек, отец этих детей, которые у вас есть. Поэтому как бы, ну, подумайте на эту тему, будьте взрослыми. Мне кажется, это важный момент, который прям вот есть смысл у нашего утреннего шоу, который должен отложиться
1: прекрасный
2: в головах людей.
1: Прекрасный тост. Давай, доливай.
2: День розового вина. Давайте.
1: Да, давайте. Ну, а мы скоро вернемся.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон. Теннет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж. крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
6: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
7: А сорняки?
6: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника. Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Давай поспорим.
10: На что?
9: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
10: Уже нашел.
9: И новые автомобили есть?
10: Есть.
9: И выгодный кредит?
10: Есть.
9: И безопасная сделка?
10: Есть.
9: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
10: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
9: Так не бывает.
10: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Какую забавную новость нам прислали наши радиослушатели.
2: Да, вот я тоже вчера очень громко смеялась, когда ее увидела.
1: Про Беларусь и отца пятерых детей.
2: Ну, расскажи давай.
1: Житель Беларуси, который воспитывал пятерых детей, сделал ДНК-тест после семейной ссоры и узнал, что не является отцом ни для одного из этих пятерых детей. Во время конфликта супруга заявила, что дети рождены не от него. Экспертиза подтвердила ее слова. Отцовство было исключено по всем пяти случаям.
2: Жесть! Просто жесть! Представляешь, жили люди счастливо. Многодетная прекрасная семья. И тут какая-то ссора. Может быть, из какой-нибудь ерунды. Ну, типа, допустим, жена не закрутила тюбик от зубной пасты. И, в общем, он что-нибудь ей сказал. Она, да ты, да это и дети-то даже не твои. И он такой, что? Ну, я сейчас проверю.
1: Да.
2: Представляешь?
1: Как так можно было? Что за женщина? Да, удивительная женщина.
2: Слушай, женщина коварная.
1: Я бы хотел на нее посмотреть. Просто вот покажите мне ее лицо. Что там за глаза?
2: Мы у вас сегодня спрашиваем, удалось ли вам сохранить дружеские отношения с бывшими, или вы считаете, что ну, это в принципе не нужно, и зачем общаться с теми, с кем судьба вас намеренно развела?
1: Так, все замечательно. Здравствуйте, Марина. Артем пишет нам, Светлана. С бывшим мужем отличные отношения. Звоним, поздравляем друг друга с праздниками, помогаем, если надо. У нас общая дочь, и это, конечно, связывает нас на всю жизнь. Все вопросы, проблемы решаем цивилизованно. Разводились весело, смеялись, шутили, вспоминали прошлое перед тем, как зайти в кабинет разводов. Никаких претензий друг к другу и никакого дележа. Разные, поэтому и не сложилось. Каждый пошел своим путем, без обид. Развод отметили рядом в кафешке, заказали шампусик, шоколадочку. Выпили, поплакали, простили друг друга, пожелали удачи и расстались. Очень благодарны ему за дочь и красивый развод.
2: Слушайте,
1: все классно,
2: это невероятно. А сколько лет вы до этого были вместе?
1: Вот, это главный вопрос, который я хотел бы задать, и про который, к сожалению,
2: это тоже важный момент, потому что вот я реально вспоминаю расставание с отцом моей дочери. Это просто, ну, это было так тяжело. Мы друг друга просто терпели, ну, ненавидели. Это были скандалы.
1: А что послужило вот... яблоком раздора.
2: Они непонятно. Ну, просто, не например, быть. Я поняла, что ну, это не любовь. И все. А у него было столько обид, столько претензий. Он мне говорил, я тебя дочь заберу. Он же какое-то время жил в другой стране. Я ее увезу. Это было слезы. И вообще это было так тяжело и сложно.
1: Да, жители Узбекистана, они такие жестокие, конечно. Здравствуйте.
2: Вообще-то сосед Андреса Миллера был.
1: В Германии жил?
2: Да.
1: Серьезно? Так, здравствуйте. Расскажу историю моей сестры. Лена поддерживает отношения с бывшим. У них сын, но я, это такое ощущение, что с середины начинается. Расскажу историю моей сестры.
2: Почему? Нормально.
1: Сестру зовут Лена. Поддерживает отношения с бывшим у них сын, но и общается с его новой женой, потому что она гинеколог, а Лена ходит к ней на осмотр. Я бы так не смогла, пишет Галина. Я думаю, Галина, 99% женщин
2: слушайте,
1: бы так
2: ну,
1: не
2: знаете,
1: смогли.
2: Иногда, ну, ты понимаешь, так тебе твой муж поднадоел, что ты думаешь, хорошо бы его какая-то женщина забрала, и ты ей потом благодарна. Ну, бывают же такие случаи. Ну, что так уже он поднадоел. Берите, пожалуйста. Тем более, ну, гинеколог хороший. Это вообще-то на вес золота. Это как сантехник. Надо передавать из рук в руки.
1: Сейчас-то здорово сравнило две профессии. Они, конечно, да, я понимаю, что там ключевое. От чего нужно оттолкнуться? Это от трубы, конечно, да. Поэтому да, давайте.
2: Все совпадения случайные, вообще не обращайте внимания.
1: Так, раз уж дал вам эту тему, то напишу свою историю. Пишет там, Александр уехал зарабатывать деньги. Да, типа вахты, а мне раз и письмо счастья о разводе. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. То есть, представляешь, пока человек был на заработках. На суд в другой город не ездил, развели удаленно, остались в хороших отношениях. Про Марину ничего сказать никогда не могу. Она хороший человек, общаемся спокойно.
2: Это не про меня.
1: Это не про
2: бывшую
1: тебя.
2: Бывшую жену Сашки Газареза зовут Марина.
1: Совпадение? Не думаю. Так, очень хороший человек. Общаемся спокойно, по возможности всегда помогаем материальными покупками. У детей есть все, что им необходимо. Вот такое сообщение от Александра. Так, ну, надо прерваться. Там Дмитрий Малыгин стучится в дверь. Говорит, дайте я чем-то расскажу про автомобили. Мы такие, Дим, ну куда ты?
2: Ну а куда
1: конечно,
2: мы денемся? Конечно.
1: Конечно, Дим. Поэтому давай, пожалуйста, заходи. Вот тебе микрофон.
2: Заходи,
1: вот тебе
2: заноси.
1: Кнопки. Да, вот твой руль. Давай, рули, рассказывай, что там в мире автомобилей.
3: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что в последние годы та или иная автомобильная компания терпит бедствие. Nissan в крутом финансовом пике, у Alfa Romeo проблемы и так далее. Но поистине крах привычного миропорядка произойдет тогда, когда рухнет кто-то из столпов автомобильного рынка. Крупнейшее мировое бизнес-издание недавно провело анонимный опрос среди топ-менеджмента концерна Volkswagen. И по результатам выяснило, что руководство Volkswagen считает, что концерн находится под угрозой существования. 6 из 9 опрошенных членов правления оценили положение Volkswagen как угрожающее существованию компании. 3 руководителя охарактеризовали ситуацию как напряженную. Ни один из участников опроса не назвал положение дел нормальным. Ранее Volkswagen объявил о существенном снижении прибыли в первом квартале 2026 года. Операционная прибыль сократилась на 14% и составила 2,5 миллиарда евро. В конце декабря 2025 года автоконцерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл один из своих заводов в Германии. Речь о предприятии в Дрездене. Это самая закономерная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Хотим сегодня много откровенных, интересных историй о том, как вы расстались, и о том, сохраняете ли вы теплые отношения, дружеские, со своей второй бывшей половинкой. Или, может быть, вы терпеть не можете друг друга и вообще не общаетесь. Доброе утро, любимый ведущий. Развелась в 2014 году, прожили вместе 26 лет. После развода не общались, но спустя 2 года он предложил мне снова жить вместе. Звал на свидание, но я кремень отказала. Дважды в одну и ту же реку не войти, да и причина развода была весьма серьезная, пишет нам Светлана.
4: Какая?
3: То есть он не нашел себя, получается. Я подозреваю, там какая-то измена. Вот, это я так думаю, раз серьезная причина. Вот, но смотри, парень, мужчина-то не нашел себя, да, и не нашел чего-то, и опять-то типа, Светлана, давай опять вместе. Как-то так, как-то так. Мне кажется, Светлана не простила, не простила.
4: Это сложно. Это все очень сложно. Интересную историю нам пишет наш слушатель, его зовут Флюр.
3: Так.
4: История моя такова. С первой супругой развелись в 2001 году. От брака у нас сын и дочь, все взрослые. Сын и бывшая жена живут в США, а дочь в одном городе со мной. Детей я люблю и никогда от них не откажусь. Всегда им помогал, даже когда они уехали в Америку в 2005 году. Но с 2020, после того, как я попросил помощи с приобретением лекарств после ковида, я побывал в реанимации, связь прервалась. Увы, я регулярно поздравляю детей с днем рождения, но ответа пока не получал. Слушайте, ну, может быть, что-то случилось, потерялись номера, еще что-то. Ну, как-то не может же такого быть, что просто то, что
3: вы попросили лекарства. Я надеюсь, они хотя бы живы-здоровы, потому что ты же знаешь, что после ковида все могло пойти не по
4: плану. Нет, ковид был у Флюра.
3: А-а-а.
4: И он просил, чтобы ему прислали оттуда лекарства, а люди как-то пропали, близкие, родные. Будем надеяться, что связь восстановится и все наладится у вас.
3: Так, доброе утро. Муж меня оставил ровно в 20-ю годовщину свадьбы. Сказал просто «все». Разлюбил. Предлагал так по-дружески немножечко это проводить время до тех пор, пока не встретим свои вторые половинки.
4: По-дружески проводить время — это интим по дружбе называется.
3: Да.
4: Артем стесняется называть вещи своими именами.
3: Я на всякий случай, вдруг там сейчас кто-то везет куда-то детей, непонятно зачем.
4: Придется вам пояснять, о чем.
3: А потом предлагал дружить семьями. Я считаю это предательством, поэтому с ним не общаюсь совсем. Уже 6 лет. Дочке сейчас 25, она с ним общается. Сначала я сильно нервничала, ну, а теперь просто отпустила ситуацию, но мужа так и не простила, пишет там Наталья из Санкт-Петербурга.
4: Да, уж Олегович пишет, а я общаюсь со своей бывшей девушкой, мы из Магнитогорска, поздравляем с праздниками, у нас остались дружеские отношения, обид друг на друга нет, просто не сложились отношения, она подруга моей невесты. Ну, вот это тут тоже какая-то неоднозначная история. Вдруг когда-нибудь вы немножко больше себе позволите за столом, в смысле выпьете, и потом что-нибудь у вас там...
3: Так, Мария, массажист, нам пишет, с мужем развелась в 2003-м, прожили 6,5 лет. Он просто ушел к другой женщине. Я очень переживала, много пролила слез. Была обида. Потом время сделало свое дело, я поменяла отношение к этой ситуации. Мне стало проще и легче. В общем, в принципе, общались с бывшим мужем. А сейчас, когда он мне как брат, я общаюсь с ним и его женой, той, которой он тогда ушел. Сейчас даже вспоминаю, как переживал, и становится смешно, когда приезжаю в родной город, всегда езжу к ним в гости, даже иногда остаюсь с ночевкой. Многие крутят у виска пальцем и говорят, что я сумасшедший, но я никого не слушаю. Не нужно держать себе обиду. Всем прекрасных
4: вот эта история.
3: Отношений, любви. Да, вы неординарная личность, Мария.
4: Это хороший способ сэкономить на отеле. Ночевать у знакомых таких.
3: Ну да.
4: В общем, Вячеслав пишет, думаю, когда есть алименты, то дружбу наладить сложно. А при чем здесь алименты?
3: Ты не читала просто второго
4: главного. Первую часть?
3: Да, первая часть там уже очень
4: но
3: большая.
4: Но мы чуть позже ее зачитаем.
3: Да,
4: потому что про алименты это всегда интересно, и мы, Вячеслав, все зачитаем.
3: Просто сейчас не успеваем уже в этом часе.
4: Ну,
3: но
4: конечно,
3: следующем...
4: Сокола Хабибуллина нужно послушать.
3: Естественно, как без Сокола? Полетели!

второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. В российских школах доля, отведенная на начальную военную подготовку в программе «Основы безопасности и защиты Родины», увеличится с 20 до 50%. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, по программе дети в том числе будут изучать беспилотники и участвовать в сборах. Со следующего года в учебную программу также включат предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его программы отобраны 83 героя, в том числе участники СВО, о которых будут созданы документальные фильмы. Министерство экономического развития Нижегородской области опровергло слухи о переносе даты введения запрета на реализацию вейпов в регионе. В ведомстве подчеркнули, что ограничения начнут действовать 1 сентября, как и планировалось.

0: информация о сдвиге срока на 2027 год является недостоверной. Сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. Как пояснили в министерстве, этот документ был размещен по ошибке. На этой неделе состоялась первая выездная регистрация на новой площадке Нижнего Новгорода для свадебных церемоний – летнем домике дома Сироткина. Локация доступна в теплый сезон с мая по сентябрь. Подать заявление на регистрацию брака можно уже сейчас на портале госуслуг, либо при личном обращении в Нижегородский и Заречный дома бракосочетания. Погода в предстоящие выходные дни в Нижнем Новгороде будет соответствовать началу июня.
1: В субботу вероятность дождя мала, но также прохладно, как в начале июня. Ночью 8-10, днем около 20 градусов тепла. Воскресный день. Вновь прохождение атмосферных фронтов обусловит кратковременные дожди. Максимальная температура при северо-западном ветре к полудню 20-22 градуса тепла.
0: На этом выпуск новостей завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
2: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет.

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Мы с вами обсуждаем сегодня очень интересную тему. Нужно ли с бывшими оставаться в хороших отношениях или нужно не поддерживать никаких отношений? Что у вас личный опыт расставаний, есть ли он или нет, в каких отношениях вы? Звоните ли нормально, общаетесь или вообще в трубки не берете и удалили свои номера?
1: Или до сих пор осталась какая-то травма, обида, боль и обида.
0: Да, конечно,
1: обещали зачитать сообщение от Вячеслава про алименты. Здравствуйте, ведущий радио «Шансон». В моем разводе отношения сохранить было очень сложно, ведь должен быть виноватый в семье, из-за чего люди разводятся. Установка была следующая. Или бывший бомж и алкаш, или в идеале хороший бывший – это мертвый. Поэтому, когда у супруги пришло понимание, что вернуть мужа не получится, началась жесткая травля в виде писем на работу. Мол, как такой негодяй может работать в такой серьезной организации? Он же ребенку на Новый год подарок не принес, хотя подарок просто не дали вручить сыну. А когда я имел неосторожность прийти на встречу с ребенком со своей новой подругой,
0: будущей новой женой,
1: так семья пришла к моим будущим тестю и теще и пообещали плеснуть подруге кислоты в лицо. В общем, я не верю в хорошие отношения после развода. Думаю, это возможно лет через 20, когда все успокоились, счастливы, как у меня сейчас. Только мириться уже, к сожалению, не с кем. Спустя годы приходит понимание быстротечности жизни и мелочности обид. Но только время показывает правильность вашего решения. Слушайте, Вячеслав, но тут неоднозначная история. Ведь если вы своей жене изменили и ушли к новой женщине, а потом на встречу с ребенком с ней пришли, то это правда женщине сложно понять. То есть со стороны как будто бы, ну да, все бывает, любовь проходит. А вот если поставить себя на место этой женщины,
0: ну опять есть же
1: понятно, как ей было больно и обидно.
0: От темперамента женщина зависит, да. Она может быть очень горячая, очень темпераментная, очень энергичная.
1: Но
0: и, конечно,
1: просто действительно, мне кажется, иногда или чаще всего нужно себя ставить на место другого человека, как бы вы себя повели, что бы вы чувствовали. Если вы понимаете, что вам, я имею в виду, да, вот представьте ситуацию, Вячеслав. У нее новый мужчина, и она такая приходит...
0: С таким Брэдом Питтом приходит к вам на встречу.
1: Вам бы тоже это не понравилось? Ну, как бы понятно, что писать на работу и говорить, что плеснем кислоты...
0: Это подло. Это просто подло.
1: Это страшно, это нехорошо, но в целом, в общем, все бывает.
0: Нет, но мы не пытаемся ее оправдывать ни в коем случае, чтобы вы понимали.
1: Нет, просто ситуации разные бывают.
0: В данной ситуации мы не занимаем чью-либо сторону, мы просто читаем
1: сообщение. Вот Вячеслав пишет измены. Вообще-то было с ее стороны. Ну, у вас там страсти вообще.
0: У вас там, да, мексиканский сериал.
1: Хотелось бы посмотреть, с какой серии
0: в ролях Хуанита и Спиральдос. Так, доброе утро, мои любимые Марина и Артем. Я долго терплю, но обрываю раз и навсегда. Я не считаю нужным общаться с человеком, с которым все закончилось. Если разошлись, значит, что-то не то. Не нужны такие воспоминания. Переступила и пошла дальше. Обратной дороги нет, пишет нам Алена.
1: Ну, это если детей нет, тогда можно переступить и идти дальше.
0: Да.
1: А если дети, ну, просто реально не получится.
0: Да, там приходится искать какие-то дополнительные.
1: Евгений напишет. Здравствуйте, лучшее радио и любимые ведущие. С бывшими я в хороших отношениях, всегда на связи. Вот на следующей неделе еду в Завьялово на Соленые озера, так обязательно заеду к первой тещеньке в Мамонтово. Обязательно отправлю фотографии колеса обозрения. Я не понимаю тех, кто на ножах, ведь дети общие, это общение на всю жизнь. Да, помните, Евгений нам писал, что он всегда, приезжая в родной город, бывшей жене отправляет фотографию колеса обозрения, где они, мы на чертовом кружились колесе.
0: Да.
1: У нас все есть «Ну, погоди» музыка, да?
0: А это, между прочим, уже не «Ну, погоди». Да? Это вот «Рада рай», сейчас ты обидела Александра Марцинкевича.
1: Я думаю,
0: в Питере тебе на «Эх, разгуляй» будут не рады в этом году. Подумай.
1: А я все равно поеду.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем делиться историями, касаемые отношений с бывшими. В хороших отношениях, а расстались или не
2: нам
1: очень.
2: Нам тут еще, напиши. Кстати, одна тема на будущее пришла. Про алименты как-нибудь поговорим с вами. Так что, Александр Газарес, записывайте, а то вдруг мы забудем, что у нас такая тема
1: сестра
2: есть.
1: Сестра развелась с мужем в 2004-м. Прекрасно общались, даже праздники встречались, его новый. А в 2022-м. К сожалению, его не стало. До сих пор общаемся с его вдовой, пишет Юрик.
2: Паш пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Может, это и нормально, когда люди разводятся? Мы с женой вместе были 26 лет, развелись по инициативе жены. Трудно и невозможно сохранять свежесть отношений на таком сроке. Сейчас живу с девушкой и ни о чем не жалею. А с бывшей женой-то общаетесь? Вот в чем вопрос.
1: Да,
2: а еще откуда у вас такие новости про него, про того самого? Видишь, что Паша пишет?
1: Нет.
2: Я даже и не знала, например.
1: Так,
2: в эфире не хочу это обсуждать, непроверенная информация.
1: А ты что, не знала?
2: Нет, а когда?
1: Ладно.
2: Ладно, чужие разводы мы обсудим чуть позже. Пока говорим про официальные истории и ваши версии, почему и за чего.
1: Хочу рассказать про свою старшую дочь. Разошлись они с зятем, когда внуку было 2. Зять после развода всех позабыл, позабросил, вплоть до того, что всех с нашей стороны просто в черный телефон добавил. Ой, в черный список добавил на телефоне. Никогда с сыном не общался. Дочь вышла замуж уже второй раз, но, к сожалению... Зять погиб на СВО. Моя дочь и его бывшая жена дружат между собой. Они всегда всем говорят, мы не можем не дружить. У нас у каждой есть сын от него, и дети должны знать друг друга, общаться, дружить, любить. Они же родные братья.
2: Вот это да, до мурашек истории. Видите,
1: это
2: какие разные
1: да.
2: истории, какие разные вообще отношения бывают в семье. И женщины тоже все разные. То есть кто-то может нормально познакомиться со второй, с новой женой.
1: То, что мы все разные, это нормально.
2: Это как у меня,
1: нормально.
2: Знаешь, подруга говорит, что есть у нее младший муж, а есть старший. Mm-hmm. То есть бывший муж это старший, а нынешний младший муж. И это очень мило, конечно.
1: Так, доброе утро, Марина, Артем. Интересная у вас тема. Я работаю на маршрутке, и сейчас со мной ехала моя бывшая с сестрой. Хотя она почти никогда не пользуется маршруткой.
2: Да слушайте, бензин-то нет, вот она и теперь все на маршрутке и на автобусе
1: перетянут. И они сели впереди ко мне. А тут такая тема. Как же мы ехали и смеялись. Пишет нам Артем.
2: Слушайте, а прям вся маршрутка нас слышит, Артем, из города Реутов.
1: Ну, передние
2: передаем привет. А давай сделайте погромче, чтобы все услышали. Пусть все написали.
1: Номер маршрутки надо тогда еще.
2: Ну, кстати,
1: чтобы все понимали.
2: Артем, вы бы хоть написали, какая маршрутка.
1: Номер маршрутки, куда едете, мы передадим им всем привет.
2: Какая сейчас у вас остановка и все такое. Так, Эдуард из Финляндии на связи.
1: Ну-ка.
2: Доброго и мирного неба над головой. Мы развелись по обоюдному согласию в 2011 году после 20 лет совместной жизни. А вместе были еще 9 лет, а потом окончательно разошлись в 2020. Я ушел только с одеждой, правда, попросил средства на автомобиль, жена не отказала. За это я ей очень благодарен. Делить нам нечего, воспитали 2 сыновей, встречаемся каждую неделю у нее в сауне всей семьей, вместе в путешествия. В общем, ведем доброжелательный, взаимовыгодный образ жизни. Любите, уважайте, цените бывших, ведь они часть вашей жизни.
1: А кто там в сауне, кроме вас и вашей жены? Еще
2: дети, наверное?
1: Есть еще
2: нет,
1: какие-то
2: подождите,
1: люди?
2: Ну, может быть, вы уже такие, ну, типа, как-то очень взрослые? Ну, типа, там, за 80?
1: Вроде
2: или у вас есть вторые половины?
1: Вроде из Финляндии, не из Швеции сообщение. Ну, ладно. Все равно, как бы, забавно. Так, доброе утро, дорогие ведущие. Во-первых, Марина, вас поздравляю с рождением дочки.
2: Спасибо.
1: Вот, ни с бывшей, ни с детьми уже не общаемся. Поначалу, когда развелись, созванивались какое-то время, поздравляли друг друга с праздниками, но это длилось только до того момента, как я переоформил дом на нее. После этого заблокировали меня во всех мессенджерах, причем не только бывшая, но и дети. Дети уже взрослые, у дочки своих уже 3. Ну ладно,
2: слушайте, ну
1: жизнь на этом
2: жестко.
1: Не заканчивается,
2: это
1: написал
2: жестко.
1: Нам Дмитрий.
2: Честно
1: да.
2: говоря, понятно, что у всех могут быть какие-то разные обиды, но мне кажется, когда любой человек вырастает, в какой-то момент нужно понимать, что эти люди, какие бы они ни были, мама и папа, они вообще-то подарили тебе жизнь, и вот так вот заблокировать, не общаться, ну это жестоко. Ведь помните, какая-то сказка была, когда плохо относились к бабушке или к дедушке, который там кашу не мог есть. Не помнишь эту сказку?
1: Это сказка или это тост?
2: Да нет, не тост. Но я к тому, точно? Что все в жизни возвращается, поэтому дети, которые не общаются со своими родителями, вы в 100 раз подумаете, а хотели бы вы, чтобы в будущем ваши дети с вами перестали общаться? Мне кажется, это для любого человека самое суровое наказание. Это тяжело все пережить.
1: Ладно, пишите +7 909 955 103.0, еще успеем почитать ваши сообщения.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
5: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
6: В галерее Ашан в Меге, в ЦУМе и в торговом центре Гагаринский.
7: А можно по-русски?
8: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
11: Серьезно? Так дешево?
10: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
11: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем наш эфир, да?
2: Пять. Теперь я себе не включаю.
1: Пятница, Марин.
2: Не только
1: мне. А я решил, такой голос громкий, можно и без микрофона докричаться до каждого. Так, Ростислав нам пишет. Я не разводился, предлагал одуматься. Когда только начались разговоры, об этом не изменял. Однажды приехал с работы поздно, а там даже кухонный стол унесли. Потом суд. Предлагали подписать все на условиях на ее, но я отказался. Суд решил не совсем так, как хотелось бы ей. Номер заблокировал, чтобы не было возможности связаться. Не вижу, не слышу, не желаю. Сыну мозги совсем запудрило. Не звонит, не пишет. Подрастет, надеюсь, все поймет. Это от Ростислава.
2: Да уж, это все так грустно и тяжело.
1: Тяжело.
2: Ведь
1: да,
2: на самом деле, ну, а детям как это понять? Ведь если мама говорит одно про папу, да, и о связи никакой нет, как ребенку с мамой сделать вывод, что на самом деле папа хороший, это их отношения с мамой, а не с ребенком. Тут все действительно очень сложно. И, в общем, сил вам эту ситуацию выдержать. Анастасия из Испании на связи. Доброе утро, любимки. А вы заметили, что чаще дружат именно женщины, бывшие жены, с новыми женами? А мужчины как-то не очень. Мое мнение, если просто разлюбили и спокойно расстались, то можно дружить. А если сделали больно, было предательство, то нет, это жестоко и подло. И дети ни при чем. Они вырастут и даже не посочувствуют вашей боли. А жизнь пройдет как один миг. Жизнь нужно сейчас и любить тех, кто вас достоин. Я вас люблю. Хороших выходных. Слушайте, а еще же отдельная история, это когда, допустим, есть дети от первого брака, тоже можно взять темы, и как эти дети приняли вашего нового спутника жизни. Это тоже такая очень интересная история, потому что это всегда сложно. Это многие дети ни в какую не готовы принимать там нового мужа мамы или новую жену папы.
1: Отчимы, вот это вот
2: Да, это прямо отдельная тема. Александр Казарец, записывайте, давайте тоже как-нибудь обсудим. Никогда же не обсуждали.
1: Так, доброе утро. А с бывшим мужем несколько раз сходились, итог — развод. Виделись в последний раз 5 лет назад на свадьбе дочери. Около года назад ушла от отца младшей дочери. Тут пока все очень сложно. Оказывается, со мной тяжело, а без меня еще тяжелее.
2: Да вы роковуха какая-то. Елена из Елена же, да, это? Из Кирова?
1: Да, это Лена из Кирова. Так, дочкам всегда говорю, что других отцов у них не будет, чтобы не было. Я очень благодарна этим мужчинам, отцам моим девочек, за то счастье, которое они мне подарили, потому что моя жизнь — это мои дочки.
2: Да, вот, и это правда так. А от Маруси ты еще не читал сообщение?
1: Нет.
2: Мой первый гражданский супруг так и не устроил свою личную жизнь после расставания. И это было 20 лет назад. Сыну нашему общему в июле будет 25 лет. Расходились со скандалом, хотя делить из имущества было нечего. Жили на съемной квартире, но через какое-то время стали общаться исключительно ради сына. Сейчас у меня новый официальный муж. И несколько лет назад я прописала на своей даче бывшего. А когда косить надо, мой супруг нынешний говорит, что дача твоего бывшего, пусть он и косит.
1: Ну, шутит,
2: конечно.
1: Да,
2: слушайте,
1: да.
2: Ну тоже хорошо, что у вас такие отношения. Вы понимаете, что это отец вашего сына, и прописали его, как-то помогли, когда человек оказался в
1: трудной минуте. Так, Дмитрий, правый берег матушки Волги, доброе утро. Прожили 20 лет, нажили 2 детей. Когда узнал про измену, ушел в тот же день. Сейчас живу с новой любимой женой, с бывшей общаюсь только по делам. Разошлись мирно, тихо, алименты я не плачу, но все необходимое для детей выполняю в полном объеме. Вот опять же, платить или не платить алименты. Интересно, да? Я считаю, что ругаться и ненавидеть друг друга после развода не стоит, и даже глупо. Жизнь продолжается. Всем привет. Ну, вот.
2: Николай, какой благородный мужчина, нас слушает, вот что написал. Мы с бывшей супругой развелись по причине того, что при каждой ссоре меня выгоняли из дома. И так я протерпел 9 лет. В итоге я принял решение развестись и при разводе оставил жене все. Не стал делить ничего, так как в этом не было смысла. При расставании ей было тяжело, а мне было легко. Но общаемся мы всегда, когда ей что-то нужно починить, ремонт в комнате сделать, отвезти куда-то. Я ей никогда не отказываю, так как разошлись, как я считаю, по-дружески. Вот это вы порядочный мужчина, здорово.
1: Так, ну что, сделаем паузу. Опять Дмитрий Малыгин стучится в дверь. Говорит, ребята, я хочу про халаву рассказать.
2: А, там же про путешествия. Интересная программа. Давай послушаем.
1: Давайте
2: куда
1: послушаем,
2: в этот раз отправился Дмитрий Малыгин на Хавай?
1: Давайте, потом еще
2: на
1: вернемся,
2: почитаем. На Хавейли надо говорить же.
1: Марин, как надо, так и говори.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Как я вам обещал вчера, мы отправляемся в путешествие по Золотому кольцу вместе с безопасным и комфортным автомобилем «Хавейл М6». А наш первый пункт назначения – Сергиев Посад. Несмотря на то, что кроссовер «Хавейл М6» – один из самых доступных кроссоверов на рынке, в моем сердце он занял особое место. А знаете почему? Да, я ретроград и безумно скучаю по многим классическим решениям в автомобилестроении. Так вот, когда я впервые сел за руль Havail M6, то был приятно удивлен наличием классических приборов со стрелками. Да, современные цифровые приборные панели можно настроить под себя, вывести на них почти любую информацию, но бег классической стрелки по циферблату спидометра в лучах закатного солнца для меня это формирует особенное настроение. Удобства в пути также добавляют физические кнопки климатической установки и, конечно, аналоговая крутилка регулировки громкости, как все мы любим. Так комфортно под любимую музыку мы добрались до Сергиева Посада. Сергиев Посад – это прежде всего Троица Сергиева Лавра, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Белокаменные храмы 15 века возвышаются над городом, напоминая о его духовной силе. Но Сергиев Посад – это еще и матрешка. Да-да, именно Сергиеву Посаду историки приписывают рождение этого русского символа. Первая матрешка появилась здесь на рубеже 19-20 веков. Эскиз этой популярной игрушки создал художник Сергей Малютин, а первый экземпляр изготовил местный мастер Звездочкин. Чуть позже в городе заработало множество мастерских, изготавливающих матрешки. Некоторые из них работают по сей день. Мастера сохраняют традиции, передавая секреты создания классической матрешки из поколения в поколение. И, конечно, нельзя уехать из Сергиева Посада, не попробовав монастырскую выпечку. А особенно медовые ковришки. Они такие ароматные, что их запах чувствуется за несколько метров от лавки. Даже через пару дней они остаются мягкими и тают во рту. Интересно, что паломники веками шли сюда пешком или ехали на лошадях. Сегодня же мы можем повторить их путь с комфортом на современном автомобиле Havail M6. Технологии меняются, но желание прикоснуться к истории остается прежним. Наша следующая остановка – Переславль-Залесский. Не переключайтесь, будет интересно.
3: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
12: Доброе утро, любимые ведущие, пишет нам Ольга. Я вышла замуж, как сейчас понимаю, по страсти, а не по любви. После рождения ребенка быт все расставил на свои места. Было тяжело выживать, 90-е, денег не хватало, работать надо было много. Но отец дочери говорил, что хватит, что есть, ему не важно было жить лучше, стремиться к лучшему и чтобы у дочери было достойное образование. Я ушла от него, когда дочери было 4, и, конечно, любви не было уже тогда. Но дочь маленькая и не понимала, где папа. Пришлось опять принять его только из-за ребенка. Так и жила для дочери с ним до 17-летия. Он не изменился, жил своим миром, работа, рыбалка, охота. Когда я спрашивала деньги, он говорил, ну ты же можешь зарабатывать, вот и работай. Я забрала дочь после окончания школы подлец. И уехала в Москву. Это не подлец, это человек, ну такой, знаешь...
13: Обнаглевший.
12: Да нет, просто ему хватало то, что он имел.
13: Нет, подожди, но если
12: рыба,
13: ты же сама
12: рыбалки,
13: можешь...
12: рыбалки, рыбу принес,
13: ты же сама
12: вот
13: можешь заработать, так говорит женщина, которая бьется, но... и старается сделать жизнь в семье комфортно.
12: Я бы сейчас вторую сторону послушал в этой ситуации.
13: Он на рыбалке, скорее всего.
12: Ну да.
13: Было тяжело,
12: но мне одной удалось поставить ее на ноги и дать хорошее образование. Развелась сразу, хотя пришлось судиться и делить имущество, заработанное мною. Да, здесь уже подлый поступок.
13: Да говорите, подлец, сразу все понятно.
12: Да, после этого всего не только не разговариваю, при мне никто даже на эту тему не говорит. Дочь взрослая, общается, а я вычеркнула все, что связано с ним из своей жизни. И мне даже не интересно, что с ним происходит. Просто иногда жалею себя за такую ошибку, как в песне.
13: Ну реально, столько лет.
12: Зачем? А я что-то про эту песню не писал. В песне зачем? Нету там про рыбалку.
13: Не, а вопрос ничего. Зачем действительно есть. Просто действительно жизнь одна, и тратить ее на человека, который вас не ценит. Мне кажется, любовь — это в первую очередь забота о другом человеке. Потому что если человек о вас не заботится, то вопросики к этому человеку.
12: Ну ошибки все равно бывают.
13: Мне вот восхищает история, которую нам написала Любовь из Москвы. Доброе утро, дорогие ведущие. Мы вместе с мужем были 12 лет и развелись из-за его измен. Когда я узнала, оказывается, это было неоднократно. Детям тогда было 7 лет сыну, 6 лет дочери. Было очень непросто. 90-е годы. Алименты не платил. Зарплату и детские тоже не выплачивали. На развод я подала сама, а он уже устроил свою личную жизнь. Детьми видеться не хотел. Они плакали постоянно. А мне было обидно и за себя, и за детей. Особенно, ведь у нас была нормальная семья раньше. Больше замуж я так и не вышла. Но с его бывшими я общаюсь до сих пор. 2 года назад, к сожалению, он попал... В общем, он погиб. Дети мои выслали деньги на его похороны гражданской жене. Поминаем его, как положено. Вот такая ситуация сложилась в моей жизни. Хорошего всем дня и приятных впечатлений. Любовь, вы просто невероятная женщина. И так правильно воспитали детей, что действительно в трудную минуту они все равно рядом. Это до мурашек.
12: Ирина пишет, прожили с мужем в браке 16 лет. 2 сыновей. Разошлись мирно, без проблем. Иногда общаемся с детьми. Хорошие отношения поддерживает. Я 2-й раз вышла замуж за... Свекра моей лучшей подруги, с которой дружили 30 лет по жизни. Очень люблю своего мужа, он мне втайне нравился много лет. Разница в возрасте 20 лет. Теперь я свекровь для моей подруги, а наши дети очень счастливы, что мы все одна большая дружная семья. Всем приятных выходных. Прекрасная история. Спасибо огромное. Все, резюмируем.
13: Давайте продлим тему. Ну, потому что устраивать классный час, когда люди нам столько классных, интересных историй написали, как будто бы нет смысла.
12: А давайте так. Будут поздравления, будем читать поздравления. Будут истории про развод и отношения, будем читать.
13: Давайте. Но в любом случае у нас еще акция «Счастливая каюта». Если проходили регистрацию, ждите от нас звонка. А если еще не зарегистрировались, то срочно сделайте это на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 26 июня. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день. Возьмите паузу, отдохните, посвятите себя, ну, например, спорту. А песня дня играет Даса. Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам, хотя, вероятно, их сегодня будет очень много. На работе, возможно, непредвиденные трудности, а справиться с которыми вам будет очень нелегко. А совет ловите в песне «Летай» Марка Бартона.
1: Близнецы, если захочется вам сегодня вот что-то прям кардинально в своей жизни поменять, то не думайте и меняйте. Все будет хорошо. Ваша песня на «Левый берег Дона» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня у вас высока вероятность, что вас обманут. Берегитесь сплетен, слухов. Постарайтесь никому не открывать свою душу. А ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Так, что там по львам? По львам надо вам, в общем, нам надо осторожно выбирать выражение. В общем, да, одно неверное слово, и можно остаться без работы. Но это только в моем случае, друзья. Вам можно любые слова подбирать. Вот, а наша песня «Свадебная Вики Ветер».
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне. В семье будет царить гармония. Родные подарят вам какие-то сюрпризы и положительные эмоции. А ваша песня «Ты лучшая группа Сентябрь».
1: Весы. Друзья вам сегодня сделают такое предложение насчет совместного проведения досуга, что даже не думайте, соглашайтесь. Будет интересно. Совет дня в песне «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы. И сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства, развлечения. Все это ждет
1: вас
2: сегодня.
1: Хочу быть скорпионом.
2: Ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы. День сулит покорение новых вершин. Если соберете волю в кулак и внутренние ресурсы подключите, все сбудется, как в песне «Белой птицы» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность каких-то неудачных вложений и финансовых потерь, а ваша песня «Дурак ты, Вася» группа «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения. И, внимание, подключите к помощи домочадцев, хватит им уже сидеть на вашей шее, а совет дня в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Рыбы, у вас какое-то хмурое настроение, но не будьте резкими в общении, ласка и добрые слова творят чудеса. Подсказку ищите сегодня в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: А радио «Шансон» всем вам желает легкой музыкальной пятницы. Пусть день пройдет замечательно, а вечер просто невероятный.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком «плюс».
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: часу.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки, используя изображение лица и запись голоса. Биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать с ней как дополнительный уровень проверки личности, рассказали в Госдуме. Также биометрию должен использовать не один участник, а все стороны договора. В процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. На рынке труда стали особенно востребованы специалисты в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта возрастная категория граждан наиболее производительная, эффективная и ответственная. Министр также напомнил, что сегодня некоторые безработные могут бесплатно пройти переобучение по одной из 200 профессий. Предварительно соискатель может заключить соглашение с обучающей организацией и работодателем, по которому в случае успешного прохождения обучения человек трудоустраивают. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки.

0: энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11 рублей 4 копейки. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: неправильно.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 10:06. Это последний час нашей работы на этой неделе. Мы предлагаем...
2: Сказала, что я сама испугалась.
1: Вот, это последний час нашей работы.
2: На этой неделе, да.
1: 26.06.2026.
2: Красивая дата, невероятная и важная для меня.
1: Вопрос, почему вы не женитесь сегодня?
2: Да,
1: в такой день надо было жениться.
2: Почему Артем сегодня вечером свободен?
1: Да, почему Артем сегодня вечером...
2: кого-то вести к алтарю?
1: Нет, я не водил к алтарю. Я подхватывал после алтаря уже и начинал там. Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы весь вечер гуляем, отмечаем, ну и так далее. Так, что мы хотели...
2: Это была демо-версия Артема Демина.
1: Очень короткая и неудачная демо-версия.
2: Так, дорогие друзья, мы обсуждаем с вами сегодня ваши отношения. Как удалось ли вам после развода и разрыва дружить, общаться, или вы считаете, что это лишнее?
1: Ну, а если у ваших бывших сегодня день рождения, то будем считать, что это уже классный час. Присылайте привет и поздравления.
2: Давай мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Слушай, давай мухи с котлетами в последний час нашей работы на этой неделе будут вместе.
2: Это максимально неаппетитно, вот правда. Мухи с котлетами, как нехорошо. Тигр нам пишет: по теме дня. Развелись с первой женой 8 лет. Не сошлись во взглядах на будущее. Делить было нечего, я ушел в никуда. У нас две девочки, и я, как ответственный человек, не бросил их. И без всяких алиментов каждый месяц треть зарплаты отдаю бывшей. Считаю, что если мы, взрослые дураки, договориться не смогли, дети не должны испытывать трудности. Поэтому я регулярно с дочками провожу время, беру их в походы, созваниваюсь, помогаю с учебой. И с бывшей, конечно, сохранил добрые отношения. Игорь, ну это вы молодец прям.
1: Мудрый,
2: это вот пример
1: мудрый.
2: Для многих.
1: Сколько лет Игорю?
2: Игорь, сколько вам лет? Я-то думаю, что по фотографии определяю. Да, я же про тебя не определила, сколько тебе лет. А ты потом до сих пор меня простить не можешь, что я не угадала.
1: Да, кстати. Потому что когда тебе 35, а тебе говорят, ты выглядишь на 50, Артем, это очень обидно. Так, Митя нам пишет: здравствуйте, женился в 18, ушел в армию, потом развелись, сына забрал себе. Бывшую жену лишил родительских прав. Ух ты. Сын принял новую жену хорошо, до сих пор называет ее мамой. Сыну 30, мать свою родную знать не хочет. Вот это интересный поворот. А как так? Так,
2: ну,
1: можно?
2: Наверное, просто так же родительских прав не лишают женщин.
1: Да.
2: Я думаю, что все-таки у нас вот эти органы, которые занимаются лишением прав, они ошибиться не могут.
1: То есть они явно понимали, с кем оставить ребенка.
2: Знаешь, я очень люблю программу «Мужское и женское». Юлия Барановская — мой кумир. Когда я смотрю, она реально...
1: А что тебе не нравится в программе Юлии Барановской?
2: Наоборот, нравится.
1: И
2: я к тому, что...
1: Александра Гордона, как... давайте этого подонка введите в студию.
2: Вот, да, как подонка. Они там действительно, вот этих вот людей, которые плохо относятся к детям, мне кажется, хуже нет ничего, если мужчина поднимает руку на женщину или, не дай бог, на своих детей. Вот этим людям нет никакого ни оправдания, ни понимания. И также и женщины, которые тоже своих детей обижают.
1: Подонки только так поступают.
2: Так, ты вообще так говоришь, ладно, это странно.
1: Знаю.
2: Ты про Митю прочитал, да?
1: Я про Митю прочитал.
2: А про Санта-Барбару потом почитаем?
1: Конечно, сделай мне.
2: А можно нормальным голосом? Верните Демина, пожалуйста.
1: Ты давай, а ты сипатым должна голосом говорить.
2: Не надо обижать моих любимых ведущих.
5: Александр!
2: Не надо обижать моих любимых.
5: Он избивал свою жену.
2: Конечно, не так разговариваю.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Елена нам пишет: доброе утро, любимый ведущий. Решила написать: у меня дочь прожила 10 лет. Дочь на две семьи, пока дочь не узнала. А он, видимо, там жил на две семьи. Пока дочь не узнала, очень переживала. Развод долго, не общались. Муж помогает сейчас внучке, уже 20. Отец помогает. Хочу внучку
2: поздравить. С окончанием сессии пожелать здоровья и счастья, успехов у бабушки. А бабушку зовут Елена. Угу. Ты что такой сегодня растерянный?
1: Я не растерян. Здесь написано: хочу внучку подавить. И мне так понравилось. То есть,
2: ну, слушай.
1: Да, ну ладно, шучу, конечно. Поздравить, да. Все.
2: Так, любимые ведущие, по теме сказать мне особо нечего. В браке 29 лет, пишет Наталья. 30 лет знакома, сама в шоке, что столько уже. А, конечно, все бывало за 30 лет. Был момент, что развестись хотела. А в классе в 8-м был тогда младший сын. И он сказал: не вздумай, ма. И ма не вздумала. Недавно он сказал: мал, какая же ты мудрая, у нас с папуликом не разошлась. У нас семья огонь. Для сына это важно. Вот, как так, пишет нам Наталья из Долгорукова. Кстати, младший вчера диплом защитил на 5-ку. Университет морского и речного флота «Адмирал Макаров» в Санкт-Петербурге.
1: Ну, ты понимаешь, что мы уже скатываемся в классный час потихонечку, да?
2: Ну, я думаю, что бы и не скатиться в классный час?
1: А ты мне говорила, все, у тебя должно быть раздельно. И мухи, и котлеты, и тарелки,
2: ну,
1: и вилки.
2: Тогда не мухи, и котлет. Это будет котлетка с пюрешкой.
1: Все, дорогие друзья. Друзья, истории про развод закончились. Дальше пошли чисто поздравления. А впереди у нас еще будет наша замечательная
2: игра. Про Санта-Барбару не прочитали.
1: Игра. Да
2: ну
1: нет,
2: как-то.
1: Про Санта-Барбару. Но мы уже столько прочитали от Вячеслава, что там уже хорош.
2: Ну ладно, давай, раз надо как-то начать
1: добрый
2: классный час.
1: А,
2: можно
1: да.
2: я воспользуюсь служебным положением?
1: Подожди, сейчас.
2: Может, твоя дочь уже проснулась? Она, скорее всего, сейчас едет на конную тренировку.
1: Так, разбудите,
2: на
1: пожалуйста,
2: конюшню.
1: Дочь Марины Дымовой.
2: Бигильдино. Слышишь, какие названия у нас там интересные.
1: Сейчас вот так сделаем, чтобы все проснулись.
2: О!
1: Да!
2: Даже так?
1: Все для тебя, Марина!
3: В формате 2.
2: Ну, будем надеяться, что я правильно подгадала момент, когда вот она едет на конюшню на тренировку и будет купать в Дону лошадь, как истинная казачка. В общем, дорогая Алина, я тебя очень люблю, поздравляю с днем рождения. Ты лучшее, что со мной случилось в этой жизни. 13 лет счастья быть твоей мамой. И отдельное спасибо, конечно, нашей бабушке Нина Васильевна. От души благодарю за помощь, поддержку.
1: Ну и брат поддерживает там. Брат тоже привет передай.
2: Так и брат, в общем, брат. Ну, брат не так поддерживает, я не буду ему привет.
1: А, ну все, брат, ты давай нормально поддержи по-братски, а то ты ведешься никак, брат.
2: Всем детям, которые сегодня к Алине придут и будут есть торт.
1: Все, я присоединяюсь к этим поздравлениям. Алина, с днем рождения. Так, добрый день, любимый ведущий. Хотим поздравить с днем рождения нашу замечательную любимую мамочку Галину Карабанову из Тумы, а также любимого добычина Сергея Анатольевича из Сапожка. Желаем им здоровья, счастья, любви, добра и всех благ. Вы для нас самые любимые. Это сообщение от Елены Карабановой и от всех-всех родных.
2: Так, прекрасно. Еще у нас есть одно сообщение от Андрея. Доброе утро, любимый радио Шансон. 26 лет вместе. Поздравьте, пожалуйста, дорогая моя, любимая Юлечка Гончарова из Волгограда. Завтра мы будем отмечать особенный день. 26 лет совместной жизни. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за каждый день, который мы проживаем вместе. Ты мой самый близкий человек, моя поддержка и опора, моя любовь и вдохновение. За эти годы мы прошли вместе через множество радостных моментов.
1: Это от Андрея из Волгограда, дорогие друзья. Ну а скоро будет наш конкурс «Счастливый». Каюта.
4: Нижегородская реклама на радио Шансон.
5: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Боб

Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: карете. Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Замечательная игра, которая дает шанс вам абсолютно бесплатно неделю провести в открытом море, в Черном море, на борту роскошного белоснежного лайнера «Астория Гранд».
2: Сочи, все, что... Турция, все включено, и открытая дата. Самое главное.
1: И все, что от вас требуется, это просто зайти на сайт radioshanson.ru, пройти за минуту регистрацию в нашем конкурсе,
2: 30 секунд,
1: ждать звонка и правильно отвечать на 3 вопроса в течение 1 минуты. Ну, прямо вот сейчас мы к этому и подошли. С кем играем сегодня?
2: Играем сегодня с Дмитрием Григорьевичем из Москвы. Дмитрий Григорьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Дмитрий Григорьевич, сколько вам лет?
3: Мне 46.
1: Тогда, Дмитрий, здравствуйте.
2: Димк, привет. Вот так тогда, нет?
1: Как у вас, как жизнь молодая, Дмитрий?
3: Отлично, отлично. Вот сын подрастает 7 месяцев.
2: Как же вы поедете тогда на круизном лайнере? Сын подрастает, говорит, 7 месяцев. Есть бабушки и дедушки с кем оставить?
3: Конечно, конечно.
2: А, ну все, тогда вас
1: ждет
2: практически второй медовый месяц, если был первый.
1: Я уже хотел трубку вешать, уже все. Уже замахнулся, но тут оказались бабушки.
2: Просто, чтобы полноценно отдохнуть. Понятно, что можно и с детьми, но как будто бы дети могут помешать отдыху.
1: Не-не-не, а там до определенного нельзя. Там, по-моему, до 3 лет нельзя. По-моему, до 3 лет нельзя.
2: Но это все детали потом, Дмитрий. Сейчас пока нужно сосредоточиться на том, чтобы победить. Нужно в течение 60 секунд правильно ответить на 3 простых вопросика.
1: Поехали!
0: Время пошло!
1: Дмитрий, страстный танец, о котором поет певица Афина. Это танго, это сальса или это бачата? У певицы Афины есть песня. У вас минута всего. Выбирайте. Танго, сальса, бачата. Ну?
2: Ну давайте, да. Танго, говорит.
1: Танго, хорошо, второй вопрос.
2: Самый известный собор в Стамбуле называется Голубая мечеть, Золотые ворота, Бурдж-Халифа.
3: Бурдж-Халифа, да.
2: Угу. В Стамбуле.
1: Угу. Угу. Так, на чем поскользнулся Семен Семенович из фильма «Бриллиантовая рука»? Арбузная корка, шкурка банана или подсолнечное масло?
3: Шкурка банана.
1: Шкурка банана. Ну что ж, прекрасно. 2 вопроса у нас совершенно пролетели.
2: Мы всем довольны.
1: Мимо,
2: а вот третий вопрос.
1: Почему?
2: Почему мимо?
1: Бурдж-Халифа, он сказал.
2: Так может
1: быть.
2: Это
1: же мимо.
2: Это мимо.
0: Ваше время.
2: А 2-то было вовремя. Танго и арбузная корка, все правильно.
1: Он шкурка банана сказал. Ты чем слушаешь? Марина.
2: Да?
1: Да.
2: Я так вообще хотела, чтобы они отдохнули от новорожденного малыша, что верила.
1: В общем, на 2 вопроса
2: Дмитрия
1: вы ответили неправильно, потому что арбузная корка – это 1. Голубая мечеть в Стамбуле – это 2.
2: Потому что Бурдж-Халифа вообще в Эмиратах.
1: Конечно, я не знаю, как можно было сказать Бурдж-Халифа, но тем не менее.
2: Ну, нервничал человек.
1: Да, и даже долго потратил время на вот страстный танец, о котором поет Афина. «Дикая танго» же называется песня.
2: Да, мы же еще пытались
1: решать. Каждый день.
2: Ну, в общем, смотрите, Дмитрий, пусть ваша жена теперь регистрируется на сайте radioshanson.ru. Акция «Счастливая каюта». Зарегистрироваться может каждый, кому старше 18 лет,
1: да,
2: кто,
1: и бабушки
2: у кого есть
1: тоже
2: загранпаспорт.
1: Бабушки, берите загранпаспорт.
2: И бабушки уедут такие: ха, с внуком сидите вы, а мы с дедом поехали.
1: Да, так тоже можно было.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Разгулялась волна, а тебе не дождем.
4: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
11: И это «Классный час» на «Радио Шансон». Еще несколько минут для ваших приветов и поздравлений, ваших планов на предстоящие выходные дни. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей бабушки день рождения. И я хочу ее поздравить. Бабушке 82 года. Пусть живет долго и счастливо. Мы ее очень любим. Бабушку зовут Тамара Спиридоновна. А сообщение нам прислала Юлия из Санкт-Петербурга. Молодец, Юля.
12: Нина нам написала сообщение. Здравствуйте, «Радио Шансон». Передаю огромный привет и слова любви дорогому любимому мужу Александру. Горжусь, обожаю, восхищаюсь. Удачи, радио, и благодарю, что вы дарите хорошее настроение. Вот, Нина из Вологодской области.
11: Ну
12: все
11: что
12: передали.
11: Ж, остальные приветы, поздравления уже нужно отправлять в 15:00. Программу по заявкам только для вас, которую проведут наши коллеги.
12: Так,
11: вот.
12: Давайте из важных новостей. Сегодня в «Живой струне» невероятный гость, ваш любимый Алексей Петрухин. И еще будет сюрприз. Поэтому сегодня, даже уже когда приедете вечером на дачу, отстоите все пробки и очереди за бензином, включайте «Живую струну».
11: Я могу предположить, что сюрприз – это женщина.
12: Сюрприз – это женщина.
11: Я даже теперь понял, кто.
12: Да.
11: У Алеши с ней дуэт, мне кажется.
12: Да-да-да, ну да, давай без спойлеров. Так, что еще интересного? Еще интересного, что можно зайти на сайт radioshanson.ru и уже приобрести билеты, потому что у многих 25-го, то есть вчера, был аванс. Значит, у вас есть какие-то денежки. Значит,
11: вот заходите. А ты, я смотрю, специалист считать чужие денежки, да?
12: Да, я такая.
11: Так.
12: Заходите на
11: значит,
12: сайт радио.
11: Значит, у моего бывшего, значит, 25-го был аванс, значит, и у вас был аванс.
12: Да, и у меня вчера был аванс. В общем, заходите на сайт radioshanson.ru, там есть такой крупными буквами написано «Эх, разгуляй», который состоится в этом году. 14 ноября на Лайф-арене. Если вы помните, в прошлом году уже за месяц билетов не было. Поэтому позаботьтесь о себе заранее. Ну, кто знает, что...
11: Самые классные места, как мне кажется, это все-таки танцпол.
12: Я тоже так считаю. Потому что танцы до упаду — это самое то, что должно происходить на «Эх, разгуляй». Приобретайте билеты. Возрастное ограничение 12+. Так, что у нас еще интересно? В понедельник к нам в «Звездный завтрак» придут роскошные гости. Султан Лагучев, да не один, а со звездным продюсером Виктором Дробышем, да. Так что приходите и вы, подключайтесь и слушайте утреннее шоу. Артем, ты в выходные чем займешься?
11: В выходные я займусь в зависимости от погодных условий.
12: Ну, купаться
11: буду
12: будешь?
11: Много гулять. Купаться вряд ли холодно, потому что...
12: Какие вот. Мы нежные, а?
11: Но гулять буду однозначно. Спортом буду заниматься.
12: Шашлыки
11: однозначно.
12: Будут?
11: Шашлыки будут, конечно, конечно.
12: Вот это радует. Вот это я за тебя. Или ты будешь черепахами любоваться?
11: И черепах буду кормить, и любоваться ими буду тоже. Хотя вот вчера не было черепах.
12: Не было черепах. Ага. Видишь, когда плохая погода.
11: Вот.
12: Не,
11: да,
12: не высовывают.
11: Поэтому и говорю, когда ты спрашиваешь про планы...
12: А черепаховый суп будет?
11: Все зависит исключительно от погоды. Ты чем займешься?
12: Я чем займусь? Ну вот сегодня уже выезжаю в Липецкую область.
11: Я очень надеюсь, что ты доедешь.
12: Дэн.
11: Я очень надеюсь,
12: во-первых,
11: что ты
12: мне,
11: найдешь
12: смотри,
11: бензин.
12: Мне надо заправиться. Мне надо забрать торт. Мне надо этот торт как-то довести в течение 5 часов,
11: и
12: конечно.
11: И потом как-то его съесть.
12: И как-то его съесть, само собой. В общем, дорогие друзья, вам прекрасных выходных. Если вы еще не зарегистрировались в акции «Счастливая каюта», все выходные это можно делать.
11: А большой у вас торт будет?
12: 2 кг.
11: Два, это много?
12: Ну, в смысле, у нас 2 будет.
11: 2 торта?
12: Да.
11: По кг или по 2 каждый?
12: По 2 каждый.
11: В общем, Марина, а холодильник у вас большой?
12: 2 холодильника.
11: Вот.
12: Ты видишь, Артем, мы большие.
11: Это я к чему?
12: Мы большие люди.
11: Если вы не справитесь с каким-то из 2 тортиков, то в понедельник можете привезти кусочек.
12: Ну, подожди, это зависит от того, я смогу ли забраться в Липецкую область, а в понедельник
11: кстати,
12: вернуться.
11: Да. Большой
12: на эфир.
11: Вопрос.
12: Либо
11: друзья,
12: ты тогда будешь Султаном Лаговичем и мистер...
11: Понедельник, включайте радио «Шансон» в 7 утра.
12: И вы узнаете, доехала ли Марина или
11: да,
12: нет.
11: Да, или может быть придется эвакуатор вызывать. Хотя
12: если
11: сейчас...
12: увидите на трассе женщину с огоньками на аварийке, значит мне нужен ваш бензин.
11: И ваша одежда. Это я уже слышал в каком-то фильме. Ладно, дорогие друзья, спасибо огромное за внимание. Вы очень клевые.
12: Любим, целуем, обнимаем.
11: С вами были Марина Дымова
12: и Артем Демин с песней «Зачем?».
11: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве сегодня перекроют ряд улиц из-за выпускных балов. В Центральном округе до 7 утра субботы закрыто движение на участках улицы Ильинки и проезда до Варварки. На северо-востоке столицы с 12 часов дня ограничения действуют на Продольном, первом и втором поперечных проездах, а также на проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд. С 15 часов будут перекрыты участки Останкинского проезда и закрыта крайняя правая полоса на дублере проспекта Мира. Ограничена одна полоса на Маховой. На всех этих участках уже запрещена парковка. Московский общегородской выпускной пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Он соберет около 50 тысяч участников, а для выпускников выступят более 60 популярных артистов. Всероссийский выпускной бал состоится 26 июня на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. В Санкт-Петербурге ограничили на 2 дня продажу алкоголя из-за проведения алых парусов, розничную торговлю спиртным. Запретят с сегодняшнего дня и до 11 утра воскресенья. Как пишет РИА Новости, ограничения не распространяются на заведения общепита. Пик празднования будет с субботы на воскресенье, но ограничение будет раньше из-за репетиции праздника, который пройдет сегодня с 20 часов. Основные ограничения коснутся центра. Движение по 4 мостам будут останавливать уже сегодня. Улицы перекроют. Припарковать машину и платно не удастся. Зато метро и часть общественного наземного транспорта будет работать круглосуточно. Июль начнется в Москве с жары до 31 градуса, рассказал синоптик Евгений Тишковец. Однако уже 3 июля столицу накроют штормовой ветер, град и сильные ливни. За один день может пролиться до 65 миллиметров осадков. Столбики термометров упадут до 19 градусов. По предварительным прогнозам, июль в Центральной России окажется на 2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. В заключении выпуска официальный курс валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Эх, сударушка, все-таки есть у нас что-то такое особенное, а глобально мыслим, за мировое переживаем. И что? Широка душа наша. И поэтому песни любим такие же, душевные и со смыслом. Всем желаю здравствуйте, Денис Денисов. У микрофона вы на волнах радио «Шансон».

Владислав Медяник, который прям со своей характерной вот этой хрипотцой и мелизмами. Ну, чудесно, чудесно исполняет. Главное, душевное-то какое. И вот всем, кто любит шансон, шансона да побольше. Не только благодаря вашим приемникам или же трансляции, но еще и давайте встречаться офлайн, например, в лайф-арене до 14 ноября, и тогда и спеть, и станцевать сможем мы, потому что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» распахнет свои двери и будет ждать вас. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Кук, группа «Лесоповал», «Шаман», Владимир Ждамиров, «Холла», «Чепик», «Воровайки» перечитать я могу долго-долго, а вы вперед за билетами. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум даю.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как известно, дороги – это одна из вечных проблем нашей страны. Ямы образовываются быстрее, чем их успевают ремонтировать. Иногда спасать ситуацию граждане решают самостоятельно и производят ремонт дороги за свой счет. Делать так запрещено. За самовольный ремонт дороги предусмотрен штраф от 5 до 300 тысяч рублей. Так, в Астрахани жильцы ТСЖ были оштрафованы на 25 тысяч рублей за самостоятельный ремонт дороги во дворе. В Пермском крае 70-летний житель получил штраф 5 тысяч за укрепление размытого участка дороги. А в Вологодской области оштрафовали жителя, восстановившего проезд к деревне. Группа депутатов Государственной Думы планирует выйти с инициативой об отмене подобных наказаний. Отмена штрафов – это, конечно, прекрасно. Но вряд ли движение в эту сторону – это верное направление. Возможно, лучше попробовать механизмы контроля за оперативностью и качеством ремонта дорожного покрытия. Это самая странная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ну, а как вы думаете, сможет барышню узнать, что она запредельно хороша? Правильно. Ей об этом нужно сказать и говорить об этом всегда, потому что, ну, не умеем мы читать мысли. Да, и во-вторых, это очень приятно слышать. Так что делайте комплименты и помогайте друг другу становиться более счастливыми в компании «Радио Шансон». Возможно, все.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чем же нам поют звезды-то наши шансона? О любви, о радости, о счастье и даже иногда о каких-то переживаниях, но которые преодолеваются с помощью музыки и любимого радио-шансона.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
3: 18+.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. Обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами обсудили вице-премьер Александр Новак и губернатор Глеб Никитин. Они рассмотрели ситуацию на топливном рынке региона, стабильность поставок, наличие запасов и обеспечение спроса. Стороны договорились о координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний, чтобы не допустить перебоев и дисбаланса на рынке топлива. Поводом для обсуждения стала напряженность на региональном топливном рынке. По данным областного МинЖКХ, спрос на бензин в последнее время вырос на 150%, в том числе за счет автомобилистов из соседних регионов. Это, по оценке ведомства, привело к ускоренному разбору бензина на АЗС и необходимости дополнительных поставок. Есть также логистические трудности при доставке топлива с нефтебаз на заправки. Максимальное количество баллов на ЕГЭ в Нижегородской области уже набрали 197 человек. Это уже на 62 больше по сравнению с экзаменационной кампанией прошлого года. Проведение экзаменов и подсчет результатов ЕГЭ продолжаются. Итоговые цифры будут в августе. На текущий момент 20 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам и один по трем. Больше всего высших баллов набрали по русскому языку. На втором и третьем местах физика и математика профильного уровня. АвтоВАЗ подал в Роспатент заявки на регистрацию 7 новых товарных знаков, под которыми компания планирует выпускать автомобили, а также комплектующие и аксессуары к ним. В список новых брендов вошли «Тезис», «Теннер», «Поэма», «Онегин», «Элегия», «Багира» и «Артеус». Регистрация новых наименований происходит на фоне расширения модельного ряда автоконцерна. Прогноз погоды на предстоящие выходные дни представил «Гидрометцентр». По его данным, в субботу будет прохладно, как в начале июня. Ночью 8-10, днем около 20 градусов тепла. Вероятность дождя небольшая. В воскресенье прохождение атмосферных фронтов обусловит кратковременные дожди. Максимальная температура при северо-западном ветре к полудню 20-22 градуса тепла. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Я люблю тебя.
1: Знакомые голоса? Конечно же, да. Ну, Алексей Петрухин, естественно. И сегодня в живой струне он будет не один у Ксении Стриж в гостях. Не пропустите. Анонсировали? Вы наверняка уже прочитали. Ну, если нет, тогда пусть это будет маленькой интригой. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.

0: реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Так, что мы можем сказать об этих героях, которых Афина нам только что спела? Они оба кинестетики, оба страстные, прям умеют танцевать, и вообще у них все хорошо. Потому что они с нами, компания «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

еще хуйня, потому что каждый, как минимум, про себя подпевал эту песню. Как быстро она пошла в народ, согласитесь. И такое ощущение, как будто она существовала всегда. Вот это и есть настоящий шлягер на все времена. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Это

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая.

Но все помнят и готовятся к этому самому замечательному сентябрьскому вечеру, потому что Шуфутинов день не за горами. Да тот час туда-сюда, и уже июль. Да, быстро. Быстро времечко летит, тем более летом. Да в компании «Радио Шансон» оно летит еще и приятно.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Вечером плюс 17, ночью все так же малооблачно и 11 градусов со знаком «плюс».
3: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
4: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
1: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России наблюдается искусственный рост спроса на бензин на 20-30%. К нему привел ажиотаж на рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на российском рынке достаточно топлива. Вместе с этим власти перестраивают логистические связи на рынке, и балансировка потребует какого-то времени, сказал Новак. Несколько дней назад он говорил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, запрет на экспорт бензина и авиакеросина в России уже введен. Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки, используя изображение лица и запись голоса. Биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать с ней как дополнительный уровень проверки личности, рассказали в Госдуме. Также биометрию должен использовать не один участник, а все стороны договора. В процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. На рынке труда стали особенно востребованы специалисты в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил журналист и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта возрастная категория наиболее производительная, эффективная и ответственная. Министр также напомнил, что сегодня некоторые безработные могут бесплатно пройти переобучение по одной из 200 профессий. Предварительно соискатель может заключить соглашение с обучающей организацией и работодателем, по которому в случае успешного прохождения обучения человека трудоустраивают. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 26 июня. Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань стоит 11 рублей 4 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ветер северо-западный, 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, радио «Шансон».

Но хотя бы осталась фотография на памяти. И сейчас вспомнилась вот эта история про то, что у оптимист, пессимист, помните, стакан с водой наполовину полон, наполовину пуст, а реалист говорит, что это оптимисты отлили у пессимистов стаканчик и нормально себя тоже чувствует. Всем прекрасного настроения. Вы на волнах радио Шансон. Давайте чаще улыбаться, тем более сегодня пятница. Впереди мини-выходные. Нет, мини-отпуск. Прекрасные выходные. Так что гуляем, наслаждаемся, сил набираемся.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. А не то бы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда, но если б знал.

0: говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал.
1: О своих восхищенных эмоциях и мгновениях, можно сказать, группе «Лесоповал» уже 27 июня, который происходит, когда вы слушаете или поете их песни, в московском академ-джаз-клубе. Там пройдет их сольный концерт «Душевная атмосфера», всем известные песни, которые объединяют сразу несколько поколений. И нет здесь никаких преград. Общение, песни, вы, ну, в общем, мега, мега. Душевная атмосфера. Возрастное ограничение 18+. Всем настоятельно рекомендую.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Tenet в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Tenet Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Банк-партнер Пауз. Сбербанк. Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
7: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер. Четкие овалы шеи. Фотона. Ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22. Пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи. Естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
10: Автолига. Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
11: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
12: В Муравье на проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
13: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Пойте много. Шансон один.
1: Часто вспоминая о былом

0: вас.
1: Сегодня выпускники, да и в принципе вчера, наверное, и завтра еще будут друг другу клясться в вечной дружбе. Как минимум точно не забудете. Даже спустя многие-многие годы. Ну, это уже, мы говорим, люди умудренные жизненным опытом. А у них все еще впереди. И пусть они хорошо его приумножают и помнят своих однокашников в компании «Радио Шансон».
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: А вот благодаря Стасу Михайлову и этой песне можно отправиться в такое увлекательное путешествие. Нужно лишь впустить в свое сердце этот голос, эту мелодию, закрыть глаза и по волнам радио «Шансон» вперед, куда-нибудь в далекие края перемещаться. Попробуйте, вам понравится. Таких вариантов в нашем эфире много.
1: Дом — это там, где свет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Ночью температура опустится до плюс 10, завтра утром плюс 15 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
8: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
7: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Республике Крым и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По словам Аксенова, правовой режим ЧС вводится прежде всего для упорядочения вопросов экономического характера. Он подчеркнул, что такой формат позволяет максимально оперативно решать задачи по обеспечению стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения региона. Правительство России сообщило, что 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Уже очищено более 3500 километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированной организации 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85.77, юань стоит 11.04. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Было клево той весной.
1: Той весной действительно было клево, а этим летом замечательно. А следующим будет вообще великолепно. Ну а для чего по-другому тогда нам мечтать? Вообще сегодня, на мой взгляд, волшебная какая-то дата. 26.06.26. А в 62-м году будет еще и зеркальная. Радуемся нашей удивительной жизни вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Часто выходит так, что не по учебникам мы постигаем и познаем эту жизнь, а благодаря, ну, назовем это образно, походу по граблям. Мы их аккуратненько раскладываем и шишки свои собственные набиваем. Главное, не повторять те же самые маршруты и не наступать на те же самые кочки. А, в общем, теперь о хорошем. В новом музыкальном часе программы «По заявкам», так что уже пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Радио «Шансон».

он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли лет.

Скажу я вам ответственно, знаете ли, господа хорошие, мы просто обречены по судьбе шагать рука об руку. Да-да-да. А рядом знаете, кто будет? Именно шансон, любимый жанр, который поддержит любое настроение и в любом начинании. Также не даст вам приуныть.

Как правило, мудрые барышни и джентльмены телефон откладывают в сторону в пятницу при приближении где-то часиков 8-9, чтобы затем около полуночи точно не совершать то, о чем Артур Руденко нам в песне говорил. Денис Денисов, это я. Прощаюсь. Говорю вам всего замечательного, прекрасных выходных. Все, пока. Программа «По заявкам» уже сейчас. Но без меня.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Ночью температура опустится до плюс 10, завтра утром плюс 15 и также малооблачно.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою. Сранки всем максимум дают.
4: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,

0: Предлагается открыть круглосуточные группы в детских садах, ясельные группы и группы выходного дня. Это позволит родителям-одиночкам решать бытовые вопросы, накапливающиеся за неделю, подчеркнула депутат Госдумы Екатерина Стенякина. При этом отмечается, что в таком случае нужно повышать оплату труда работников дошкольного воспитания. На отечественном рынке труда самыми востребованными вакансиями, а именно каждая пятая, являются инженеры, сотрудники промышленных предприятий, операторы машин и аграрии. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, следом идут различные социальные вакансии, в частности, образовательные и медицинские. Самые низкие показатели по сравнению с перечисленными показали вакансии из отрасли торговли, услуг и индустрии гостеприимства. Я напомню, Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвала главной задачей работодателя научить сотрудников использовать технологии искусственного интеллекта. Это, по ее мнению, позволит увеличить производительность труда до 33%. Мессенджер Макс начал тестировать комментарии в публичных каналах. Как сообщили в пресс-службе цифровой платформы, в тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. В течение нескольких недель подключить комментарии смогут авторы всех публичных, а спустя некоторое время и приватных каналов. Для этого желающим нужно будет активировать соответствующую опцию под названием «Комментарии», которая появится в настройках каналов. Как сообщает «Известия», по состоянию на июнь текущего года количество всех каналов в Максе превысило 9 миллионов. Суммарная их аудитория достигает 400 миллионов человек. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Для вас программа подготовлена, да, с таким вот замечательным названием. Сразу напомню наш контактный номер для вашего участия. +7 909 955 103 и 0. Давайте сделаем эту пятницу особенно красивой. А вот ехала сегодня на работу и думаю, ну как же прекрасно, как же все красиво. А у меня есть оправдание. Оказывается, сегодня отмечается День блаженства. А посему все сегодня, что будет происходить, должно приносить удовольствие. И еще раз напомню наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0. Обращаться можно через портал Макс, либо же через СМС. Не забывайте подписываться. Позволю себе не зачитывать те сообщения, которые кому-то, от кого-то. Нет, давайте уж конкретику вносить в нашу программу по заявкам. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы с этой минутки будем вместе. Анатолий Полотной, Федя Карманов. Далее.

сделаем на общение. Пятница располагает. Программа по заявкам только для вас на радио Шансон. Приглашаю к участию. +7 909 955 103 и 0. Ну и сейчас под нашим пристальным вниманием именинники. В этот замечательный день хотим поздравить с днем рождения нашего дорогого и любимого дядю, зятя Сергея Анатольевича Добычина из Сапожка Рязанской области. Хотим пожелать ему доброго здоровья, чудесного настроения, удачи, семейного благополучия, долгих лет жизни и всех-всех-всех-всех-всех благ. Крепко обнимаем и любим. Это от Лены Карабановой, Марии, мамы и всех родных. Поздравления. Но я знаю, что у вас еще будет этим летом поводы для отличного настроения и для праздника, так что ждем участия и в дальнейших программах по заявкам. Привет передайте солнечный на Таганку. Валера Гришин, ты лучший папа и дедушка во вселенной. С днем рождения тебя! Пусть все болтики в жизни закручиваются, притом с первого раза, а душа искрится счастьем. Мы тебя очень-очень любим. Ну а за подписью дочка Наташа и внучка Ксюша. Мы же, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Пусть у вас все будет хорошо.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
4: 0+.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: согреть. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: вы знаете, какой сегодня чудесный день. Правда, неофициально отмечается, но все-таки день прощения. Это хороший повод отпустить старые обиды и наладить отношения с близкими. Так что, да-да, учтите, именно это есть повод позвонить, кого когда-то обидели. Давайте к приветам перейдем. Любимому зять Евгению Демченко. Пожелание удачи в установке фонарей на нашей даче. Напеку блинов и налью рюмочку вечером. Это теща Надежда Сергеевна. Ох, я чувствую, у вас там очередь может выстроиться желающих установить вам фонари. Всех поздравляю с пятницей, желаю прекрасных выходных и огромный привет для коллеги Ренаты Маратовны. Увы, без подписи. Любимое радио, поздравьте меня с днем косметолога. Это Лена к нам обратилась. Всех косметологов с праздником. Привет из Краснодара. Поздравляем вас, да, замечательно. Хотела бы передать привет своей коллеге Софье, пожелать ей чудесных выходных и прекрасного настроения. Опять-таки, сообщение без подписи. Познакомился с женщиной, вроде бы все хорошо, но потом оказалось, что она уже почти 20 лет живет с другим мужчиной. Хотя писала, что хочет познакомиться с одиноким. Это Станислав. Станислав, не отчаивайтесь. Я думаю, что ваше счастье где-то за углом вас ждет еще. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 0. Пишите.
1: Это так в самом деле. Я куда-то

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить

начинается программа «По вашим заявкам на радио Шансон. Дневной выпуск». Ну и сразу тоже напомню наш контактный номер для участия. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите. Ну а сейчас давайте все внимание обратим на наших именинников. Олеся и ее родители Людмила и Атыбек из Подольска. Поздравляю с днем рождения бабушку Валентину из Ступино. Желает ей хорошего дачного сезона. Да, вот оригинальненько. Так вот, счастья желают, любви, здоровья. А тут бах и хорошего дачного сезона. Правильно, когда урожай хороший, тогда все хорошо. Ольга Щеглова поздравляет своего сына Олега с совершеннолетием. Желает успеха в учебе. Найти себя в выбранной профессии. Он учится на фельдшера. Хороших и верных друзей. Ну а за подписью мама и папа. Даже так, с любовью. Ну, вот то, что на радио Шансон царит семейная атмосфера, это факт, согласитесь. А посему хочется поздравить доченьку Алину, нашей любимой ведущей Марины Дымовой с 13-летием. Пожелания Алиночке есть. Всего самого доброго, удачи во всех начинаниях. А маме здоровья, терпения и гордости за дочь. Потому что победа наших детей гораздо важнее наших собственных побед. Но и с этим не поспоришь. Слушательница не подписалась.

24 июня мама Галя отметила свой день рождения. Ну и мне хочется от себя вас поздравить с прошедшим. Вы настоящая хранительница домашнего уюта и семейных традиций. Так пусть ваша доброта и забота продолжают согревать сердца окружающих, а мудрость и жизненный опыт помогают находить выход из любых ситуаций. С прошедшим вас!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
8: для вас. Ну и настало время ваших приветов. Привет летит Никите Кириллову от папы Николая. Надеюсь, долетел. Привет самому лучшему мужчине в мире, Алексею Владимировичу Копейкину. Алексей, знаете, Екатерина вас очень-очень любит. Вы всегда в ее сердце, в мыслях и даже в молитвах. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали. Ох, вот что всех так любили. Привет летит любимой Ниночке Фастовой. Заранее спасибо. Это от Валерьевича из Батайска. Любимое радио, я в отпуске, это Светлана. Ой, я вас поздравляю, ура! Правда, всего 20 дней, и решила это событие отметить на теплоходе в Москве с вечерней дискотекой. Сегодня вечером поплаваем и даже повеселимся с девчонками. Ой, я думаю, что делайте радио «Шансон» погромче, и будет веселиться не только ваш теплоход. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы душа развернулась и свернулась для всех водителей, которые сейчас стоят в очереди за бензином, чтобы как-то поднять настроение на АЗС в Сергиево-Посадском районе. Это Серега из Сергиево-Посада. Елена из Тулы, конкретно не знаю, кого поздравить, но сегодня в день зеркальной даты, много свадьб, советуем, да любовь, давно не слышала бублика. Да вот, пожалуйста.

хотел попасть, попали в программу по заявкам только для вас в дневной выпуск. Ну, а если вдруг не успели поучаствовать, то у вас есть запасной вариант. Да, обращайтесь в 21.00 по московскому времени со своим приветом. Но не откладывайте на потом, вот в 21.00 и начинайте набирать. Итак, заключительная порция приветов. Привет из столицы Нефтяного края, города Нижневартовска. Привет летит Леночке Реутской с пожеланиями всего самого хорошего и наилучшего. Леночка, поправляйся скорее. Да и вообще, знаете, лучше бы не болеть, в принципе. Привет моему любимому Руту Беру с именем Дед и пожелать ему счастья и здоровья. Это Макс. Привет дорогой мамочке, дочке Ангелине и самому любимому мужу передает Марина. Прошу передать привет моей маме Галине Зориной. Она каждый день слушает радио «Шансон» и особенно любит рубрику «Только для вас». Сейчас она восстанавливается после перелома ноги. Поэтому через ее любимое радио передаю пожелание скорейшего выздоровления и легкой реабилитации. Это дочка Алена. Да-да, берегите себя. Знаете, у нас запасных себя-то и нету. Передаю привет из Чебоксары, Вологодской области, жителям улицы Пионерская. Это Татьяна. Большой привет своей семье передает Юлия. Желает хорошего настроения и удачной дороги на дачу. Поздравления летят сыну через радио «Шансон». Сынок мой, Тихон, с окончанием 11 класса. Поздравляю тебя, что сдал экзамены. Все, очень хочется встретиться с тобой поскорее. Люблю. Это от Софии Пергаевой сообщение. Ну и заключительное. Поздравляю Дашу Дюлину с окончанием 2 класса. Это уже сообщение от Татьяны. Ну что ж, спасибо вам за участие в программе «По заявкам». С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Ночью температура опустится до плюс 10, завтра утром плюс 15 и также малооблачно.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40. 42.
11: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С начала года сотрудники МВД изъяли в России более 500 000 сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. Как сообщила РТ, ссылаясь на ведомство, за этот период было изъято свыше 500 сим-боксов, применявшихся злоумышленниками для массовых обзвонов. Я напомню, ранее Совет Федерации одобрил

коснется неофициально трудоустроенных пенсионеров из-за того, что у них не успели сформироваться индивидуальные пенсионные коэффициенты. Также в конце лета пособие увеличат 80-летним юбилярам июля. В поездах дальнего следования появилась возможность забронировать столик в вагоне бистро. Сервис будет доступен, начиная с 29 июня, однако бронирование уже открыто, заявили в РЖД. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно при покупке билета на сайте кликнуть по ссылке «Резерв стола в вагоне бистро». Также услугу можно приобрести к уже оформленному билету в разделе «Мои заказы». Оформить бронирование нужно не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута. При этом отмечается, что посещать вагон бистро по-прежнему можно и в традиционном формате, в порядке живой очереди. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: В какую бы сторону света ни дул ветер, у нас с вами по курсу выходные дни. И лучший трамплин в них это что? Конечно, пятница. И коли сегодня отмечается День Блаженства, то позвольте вас поздравить. Пусть каждый момент этого дня будет наполнен радостью и счастьем. Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались, а каждый день приносил только положительные эмоции. И, конечно же, яркие впечатления. Счастья, благополучия, бесконечного блаженства вам. Сейчас вернемся в мир беспечности. Надо сказать, что моя племяшка совсем не хочет взрослеть. Видимо, она знает больше, чем мы. Ну что ж, с вами Ольга Шатрова, и я вам говорю здравствуйте.
1: Когда-то мы с тобой

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Liquid.ru, категория 12+.
1: Разгулялась волна, а тебе не пощёк.
2: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

только преодолевая эти нереальные расстояния, понимаешь, как велика наша страна. Масштаб можно почувствовать и благодаря городам вещания, радио, шансон, зоне уверенного приема свыше 1700 городов и других населенных пунктов России, Беларуси, Армении, Приднестровья. Вот за годы своего вещания душевная музыка радио «Шансон» завоевала сердца миллионов слушателей. Кстати, на официальном сайте можно онлайн слушать и смотреть радио «Шансон» и быть в курсе главных событий жанра. Помните, музыки много. «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
5: В республике, в небе и на видение пина 13.
6: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
7: Теннет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в «Теннет Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Банк-партнер Паусбербанк.
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто я рассказываю о том, что в последние годы та или иная автомобильная компания терпит бедствие. Nissan в крутом финансовом пике, у Alfa Romeo проблемы и так далее. Но поистине крах привычного миропорядка произойдет тогда, когда рухнет кто-то из столпов автомобильного рынка. Крупнейшее мировое бизнес-издание недавно провело анонимный опрос среди топ-менеджмента концерна Volkswagen. И по результатам выяснило, что руководство Volkswagen считает, что концерн находится под угрозой существования. 6 из 9 опрошенных членов правления оценили положение Volkswagen как угрожающее существованию компании. 3 руководителя охарактеризовали ситуацию как напряженную. Ни один из участников опроса не назвал положение дел нормальным. Ранее Volkswagen объявил о существенном снижении прибыли в первом квартале 2026 года. Операционная прибыль сократилась на 14% и составила 2,5 миллиарда евро. В конце декабря 2025 года автоконцерн Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрыл один из своих заводов в Германии. Речь о предприятии в Дрездене. Это самая закономерная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

вот если хотите добавить черно-белое настроение красок, то рассмотрите возможность побывать на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй». 14 ноября в Москве в Лайф-арене соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях и любит шансон по-русски. Ждем вас! Все подробности на радиошансон.ру, категория 12+.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Это когда минимальное количество одежды позволяет максимально оценить внешность противоположного пола.

шансон, он же создаст нам праздничное настроение на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф». Берег. Для вас также выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Отправимся по волнам любимых песен вместе. Приглашаю. Подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

9 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов банкам, и МФО будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменится правило учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет будут приниматься только поступления с четкой маркировкой – зарплаты, пенсия, соцвыплаты. По информации Росбалта, с 1 июля для усиления борьбы с дропперами банки начнут обмениваться данными об ИНН отправителей и получателей при переводах. В отличие от номера карты или паспорта, ИНН изменить невозможно, и это серьезно усложнит жизнь мошенникам. Для обычных пользователей процедура переводов никак не изменится. В Крыму сейчас отдыхают около 200 тысяч туристов, из которых организованных не более 30-40 тысяч. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, они находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. Примерно 80% туристов приехали в Крым на личных автомобилях. Туроператоры напоминают, что при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику.

рассказывать может не каждый. Это дар, он передается из поколения в поколение, от матери к дочери. Встретив такую вот цыганку, можно быть уверенным, что скажет, все сбудется. Но часто ли встретишь такую? Нет. Так что верьте себе и своим чувствам. И при этом вот говорят, что ямочки на щечках – это поцелуй ангела. Давайте узнаем, счастлива ли обладательница. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

становится реальностью у тех, кто правильно загадывает желание. Вот чтобы задуманное исполнилось в нужное время, скажите Вселенной, чего вы хотите. Главное, не используйте частичку «не». Я вам сейчас подскажу формулировку. Желаю стать владычицей... Желаю стать частью музыкального праздника под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Пусть все сложится легко и просто. Но на самом деле нет никаких сложностей, ведь самое доступные билеты – это на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: А можно по-русски?
7: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига. Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
9: А сорняки?
8: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
10: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
12: Давай поспорим.
13: На что?
12: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
13: Уже нашел.
12: И новые автомобили есть?
13: Есть.
12: И выгодный кредит?
13: Есть.
12: И безопасная сделка?
13: Есть.
12: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
13: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
12: Так не бывает.
13: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Нет-нет, никакого негатива в этот вечер. Для вас сегодня уготована уникальная встреча. В программе «Ксении Стрит. Живая струна» мы встречаем участника фестиваля «Бархатный шансон» певца Алексея Петрухина. Что вам гарантировано? Душевное общение, любимая песня в живом исполнении, а также большая премьера, ведь к нам присоединится еще и Анна Семенович. Слушайте и смотрите «Живую струну» с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович на радио «Шансон» в эту пятницу в 20:00 по московскому времени. Видеотрансляция программы на сайте radioshanson.ru, в официальных группах ВКонтакте, Одноклассниках, а также через мобильное приложение «Радио Шансон» в App Store и Google Play.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: пятница на календаре, а это значит, что пора подводить итоги вашего голосования. Кто же на Олимпе музыкального пьедестала? Чью песню вы напеваете, когда вам хорошо? Узнаем уже в следующем часе. Я же вынуждена на этом откланяться. Спасибо за душевную компанию в этот день блаженства. С вами была Ольга Шатрова. Ну что ж, всего вам самого лучшего в компании «Радио Шансон».
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19. В воскресенье облачное небо и до плюс 21.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
4: Серьезно? Так дешево?
3: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
4: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. Минцифры подготовила проект постановления правительства, согласно которому заказчиков массовых обзвонов обяжут отправлять пользователям сообщения, где будут указаны инициатор и цель звонка. Заказчиками могут выступать банки, госорганы или коммунальные службы. Согласно документу, абонента нужно будет уведомить через одно или несколько СМС, либо иным способом. Уведомления должны содержать информацию о заказчике и цели вызова, о конкретной норме законодательства, на основании которой осуществляется вызов, и о праве абонента подать жалобу оператору в случае, если основание не подтвердилось. Нижегородская и Могилевская области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурно-гуманитарном и социальном сотрудничестве. Соглашение предусматривает широкое взаимодействие деловых кругов, участие хозяйствующих субъектов в выставках и ярмарках, а также регулярный обмен делегациями и специалистами. Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева подчеркнула важность системного подхода к работе с белорусскими партнерами. Нижегородцы стали чаще ревакцинироваться. По данным главного редактора «Стационар пресс» Алексея Никонова, повторные прививки от дифтерии получили более 270 тысяч человек. Отмечается, что в 2024 году вакцинировалось почти на 14 тысяч человек меньше. Схожая динамика и по столбнякам. Ревакцинацию прошли свыше 273 тысяч жителей региона. Эксперты связывают рост ревакцинации с информационными кампаниями, доступностью прививочных пунктов и напоминаниями из медучреждений. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. Визовый центр рекомендует подавать документы заранее, минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки.

0: Премьеры всегда приходят с легким волнением. Никогда заранее не знаешь, как встретят новую песню слушатели, но именно в этом и заключается интрига. Сергей Ростов дебютирует в нашем чарте на 12-м месте с новинкой под интригующим названием «Майя, звезда Шанхая». Песня получилась яркой, колоритной, а главное, ее сюжет хочется дослушать до самого финала. Хороший дебют всегда повод присмотреться к новичку внимательнее. Чтобы проголосовать, число 26 отправьте на номер 8-909-955-1030.
1: Шансон номер.

0: Не все важное измеряется годами. Иногда достаточно одного события, чтобы разделить жизнь на до и после. Именно об этом напоминает Александр Маршалл. Его песня «Эти даты» остается на 11-м месте. Каждый услышит в ней что-то свое. Для кого-то это первая встреча, для кого-то семейный праздник, а кто-то неожиданно вспомнит человека, которому давно собирался позвонить. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 11. Есть

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Хорошее настроение тоже умеет набирать высоту. Стас Михайлов с песней «Летай» на этой неделе занимает 10-ю строчку. После нескольких минут этого хита начинаешь подозревать, что список дел вполне может подождать еще немного, по крайней мере, до окончания песни. СМС-код число 25.

Иногда самое большое расстояние измеряется вовсе не километрами. Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 9-ю строчку нашего хит-парада. Эта история хорошо знакома тем, кто хоть раз ждал не сообщения в телефоне, а настоящего ответа. И, как показывает жизнь, ожидание порой оказывается самой сложной частью разговора. СМС-код число 54.

Лето – удивительное время. Его всегда не хватает, даже если оно длится 3 месяца. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 8-ю позицию. Эта летняя новинка будто напоминает простую вещь. Лучшие воспоминания редко появляются по расписанию, поэтому иногда стоит просто выключить телефон и отправиться навстречу хорошему дню. СМС-код число 59.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
6: 18+.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
9: А можно по-русски?
10: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
11: Автолига.
12: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
13: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
12: Плескайся, а я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
14: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть вопросы, на которые невозможно ответить с первого раза. Чепик и Кола с песней «Не люби меня» сегодня расположились на 7-й строчке. Самое любопытное начинается после припева, потому что каждый слушатель понимает название по-своему. И, как показывает практика, чаще всего наоборот. СМС-код число 36.

Когда артист остается верен себе долгие годы, это всегда чувствуется. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 6-е место. Его манеру исполнения невозможно спутать ни с чем другим. А это редкое качество, которое не появляется случайно и не исчезает с модой. СМС-код число 40. Шансон.

Любовь редко спрашивает, готовы ли мы к очередному испытанию. Евгений Григорьев и его песня «Обожгла любовь» теряет одну позицию и сегодня находится на 5-м месте. Кажется, человечество давно знает все последствия сильных чувств, но каждый раз искренне надеется, что именно его история станет счастливым исключением. СМС-код число 47.

Некоторые мелодии надолго остаются в памяти вовсе не потому, что звучат громче остальных. Следующие песни, например, легко поселяются в голове, а потом неожиданно начинают напеваться в магазине, в машине или во время приготовления ужина. Сопротивляться этому, честно говоря, бесполезно. Михаил Бублик и его «Лети, лепесток» на этой неделе под номером 4. СМС-код число 35.

0: Похоже, Наташка окончательно стала одной из самых обсуждаемых героинь нашего хит-парада. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась уже до тройки сильнейших. Еще немного, и слушатели начнут переживать за нее сильнее, чем за персонажей любимых сериалов. Такой музыкальной популярности, согласитесь, можно только позавидовать. СМС-код число 51.
1: Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: Когда опыт встречается с настоящим мастерством, результат редко бывает случайным. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает уверенно удерживать серебро чарта. Эта работа не пытается удивлять внешними эффектами. Она берет другим точностью интонации и умением говорить о серьезном без лишних слов. СМС-код число 21.
12: Шансон номер 2.
13: Не было до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Александр Маршал заставил мысленно перелистать календарь. Эти даты на 11-й строчке.
1: Летай, летай.
0: Михайлов предложил полетать исключительно законными музыкальными способами. 10-я ступень.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская еще раз доказала, закрытая дверь вовсе не означает окончание истории. Сердце

0: и Анна Семенович продолжают делить лето. Главное, чтобы погоду тоже поделили поровну. Восьмая строчка. Чепик и Холла снова запутали всех в тонкостях отношений. Хит «Не люби меня» на седьмой ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что хороший голос не нуждается в дополнительной рекламе. Его купола-колокола поднялись до шестого места.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев подтвердил, любовь остается самым рискованным видом спорта без защитной экипировки. Обошла любовь на пятом месте.
1: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик отправил свой лепесток почти к самой вершине, до четвертой строчки.
2: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг продолжает делать Наташку музыкальной знаменитостью федерального масштаба. Губы Наташки получают бронзовый купон.

Михаил Шуфутинский вновь вывел свой последний полет на высоту, где уже хорошо виден лидер. Второе место. И все же первое место на этой неделе остается за артистом, который уже не раз доказывал: настоящие песни всегда в цене. Лидером на этой неделе остается Александр Новиков. Его лирическая история «Разлетелись как птицы» вновь занимает первую строчку нашего хит-парада. Есть произведения, которые не завоевывают внимание мгновенно, а постепенно становятся частью жизни слушателя. Именно так произошло и с этой песней. Неделя за неделей она остается среди самых любимых, а сегодня вновь подтверждает свое лидерство. Если вам нравится песня Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Пусть впереди будет как можно больше хороших встреч, добрых новостей и песен, которые хочется включить еще до того, как закончится предыдущее. До встречи.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
4: Я пропою. Максимум дают.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Режим ЧС в Крыму не подразумевает ограничение передвижения граждан и введение комендантского часа. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, введение режима ЧС связано прежде всего с вопросами экономики и позволит более оперативно принимать решения по ликвидации последствий аварии в энергосистеме. В частности, речь идет об ускоренной закупке генераторов и топлива, обеспечении объектов жизнеобеспечения необходимыми ресурсами, проведении аварийно-восстановительных работ и заключении контрактов. Сегодня власти Крыма и Севастополя приняли решение о введении режима ЧС регионального характера. Правительство России сообщило, что 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Уже очищено более 3500 километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированной организации 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Сейчас осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляже. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Настоящими могут считаться те мужчины и женщины, у которых чувства настоящие, искренние. И которые любят жизнь других людей и желают им всего самого хорошего, как это сделает сейчас Елена Ваенга. Григорию Лепсу спасибо за яркое начало нового часа на радио «Шансон». 19:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

позитив и хорошее настроение в наших широтах летом куда проще. А вот вы попробуйте в ноябре. Это ж там совсем другое дело. И тут радио «Шансон» помогает своим слушателям. У всех поклонников «Шансона по-русски» будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, но всенародная танцплощадка, конечно, на танцпол. Там каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, Евгений Кемеровский, Чепик, Холла, Евгений Григорьев и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет. А для нас всех прямо сейчас поет Алекс Лим.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
8: Торгово-развлекательных центров «Золотая миля» и «Сормовские зори».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем,

0: ты.
1: Как хочется, чтобы на этот вопрос вы смогли ответить. Да, мы на бархатном шансоне слушаем Евгения Кемеровского. С 24 по 30 октября для вас будут выступать на фестивале Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Это будет Турция, отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

разглядеть цвет глаз любимых артистов можно вот в программе «Живая струна». Сегодня, в пятницу, мы встречаем участника фестиваля «Бархатный шансон», певца Алексея Петрухина. Будет и специальный гость Анна Семенович. Она присоединится, чтобы вместе с Алексеем живьем исполнить жаркий солнечный летний хит «Раздели со мною лето», премьера которого состоялась недавно в эфире «Радио Шансон». Начало концерта в 20:00. Включайтесь. А прямо сейчас слушаем Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: А можно по-русски?
4: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
5: Автолига.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
9: 0+.
10: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
11: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
12: Серьезно? Так дешево?
11: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
12: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. В Нижнем Новгороде завершили восстановление исторического здания на улице Большой Печорской, 54, дома Самгина. Оно восстановлено по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам. По словам губернатора Глеба Никитина, этим зданием, которое стояло полуразрушенным, занимались с 2018 года. Дом теперь числится как предприятие общепита. На нем уже появилась вывеска ресторана быстрого питания. Открытие новой ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде состоится после инспекции объекта со стороны континентальной хоккейной лиги, сообщили в региональном министерстве спорта. Дата проверки и концепция открытия сейчас находится в проработке. В ведомстве уточнили, что решение о проведении официальных матчей клуба «Торпедо» на новой площадке примут после полной сдачи арены в эксплуатацию и прохождения всех необходимых инспекций. На данный момент строительные работы на объекте завершены. Ранее сообщалось, что летом на обновленной арене пройдут тестовые матчи, а осенью «Торпедо» начнет на ней новый сезон. Нижний Новгород вошел в число самых популярных и доступных направлений для летнего отдыха в России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В 2026 году в этот список также вошли Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург и Карелия. Отмечается, что все больше путешественников этим летом выбирают экскурсионные поездки по стране вместо классических морских курортов. Столица Приволжья делит статус самого доступного направления с Екатеринбургом, а также с Москвой и Санкт-Петербургом. Зоопарк дикой природы в Китае запустил необычную вакансию. Требуются актеры для работы в ростовых костюмах черных медведей с годовой зарплатой около 15 тысяч долларов. Главное требование – полный запрет на человеческую речь. Исполнителям разрешено только урчать. А соискатели ждут физической выносливости, совершеннолетия и готовности принимать от гостей любые угощения. Реклама вакансии обещает свободу лежать, мечтать, прыгать и лазать по деревьям. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это, как обычно, хорошо. Денис Денисов мне сегодня помогает. Привет, Денис.
1: Легендарная Ксения Стриж. И какие у нас гости?
0: Какие гости? Алексей Петрухин.
2: Здравствуй, здравствуй, радио Шансон. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сейчас это называется Алексей Петрухин и парни, да?
2: И мужики, можно так.
0: Да, и мужики. Слушай, я смотрю на плейлист, который мне, дали, и не считая первой песенки, которые, ну, затравочка, это так, для пятничного настроения в преддверии предстоящих выходных, все остальное практически премьерится сегодня.
2: Сегодня, да, это впервые прозвучит многие песни именно в эфире.
0: В эфире, да, то есть на живой струне.
2: Это песни, которые войдут в новый альбом, и вот-вот мы его выпустим. Но по ряду причин мы его сейчас не выпускаем, он уже готовый.

0: Мария Петрухина сегодня в живой струне. Если вы только что присоединились, смотрите нас, слушайте. Смотрю на тебя, любуюсь просто. Тебя распирает от счастья. Выглядишь отлично. И прямо энергия такая прет. Как это хорошо, как это здорово, как это...
1: Слушай, я пришел, тебя увидел, а тебя заряжаешь.
0: Да ладно.
1: Потому что ты всегда светишься, ты вот прям такая энергичная.
0: У меня нет другого выхода.
2: А то есть вот это цунами только что вываленное на всех. Это то, что заряжает.
3: К вопросу о цунами.
2: Так.
3: Между прочим, друзья, никуда не отходите далеко. Вас ждет сюрприз в самое ближайшее время. Будет дуэт.
0: Мы ожидаем даму цунами.
1: Но, держитесь, пристегните ремни.
0: Да, но это, и естественно, это песня, мало того, что дуэтная с дамой цунами, но она еще и будет премьерна в живом звучании сегодня, потому что в эфире радио «Шансон» уже, наверное, может быть, кто-то ее и слышал, а в живом исполнении прямо вот... А мы-то вообще можем все это потрогать, понимаешь?
1: Летняя, хитовая такая.
0: Просто взять и пощупать, понимаешь? Ну, это будет чуть-чуть попозже. Так, очень хочется, чтобы мы все успели, поэтому поем дальше «Твой берег левый».

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шикарная песня. Алексей Петрухин, если вы только что к нам присоединились. Шикарная песня. А давай с тобой поговорим буквально два слова, так вот, чтобы как бы сохранять интригу о твоем новом альбоме. Я, насколько понимаю, у тебя ты так все больше и больше уходишь от своей народности, так я имею в виду, открытого звука, народной подачи.
1: Ты понимаешь, ну я как бы все равно всегда в поиске. И вот сейчас я понимаю, что народность, она осталась в любом случае, гармонически, мелодически.
0: Но ты на это учился-то.
1: Да, оно есть, оно фундамент. Но сейчас немножко другой материал, немножечко...
0: Но потом как-то и...
1: А написано, понимаешь, я сейчас недавно рапортичку
0: там подавал. Взросление идет,
1: Долго я там не находился, не приносил песни. Понял, что записано около более 60 песен уже. Понимаешь? И да, песни, которые были в 15 году написаны, ну как бы вырос я из них уже. И вот, как бы,
0: вот
1: понимаю,
0: я
1: что
0: говорю, взросление. Я не стала так говорить, как из штанишек там люди вырастают, да? Ну просто как-то взросление, новые переживания...
1: Конечно.
0: Переоценки ценностей.
1: И все песни, они действительно, они наполнены и жизненными ситуациями, и радостные какие-то моменты, и грустные какие-то моменты.
0: А концепция альбома какая-то есть? Или просто вот такой настроенческий момент? Или есть какая-то драматургия в настроении этого?
1: Но все равно это про жизнь, это про, про светлое, это про любовь, это вот такое вот. Хочется свет нести. И как правило, вот сейчас выпускают синглы, а мне захотелось альбом выпустить.
0: Да, это, кстати, сейчас большая редкость.
1: Да, а мне вот прямо захотелось, чтобы он был вот концептуальная история.
2: Ну, то есть, вот. Маяк, светоч, шансон.
1: Маяк, кстати, да. Хорошее название. Вот, но я пока мы еще думаем, как его назвать, есть несколько вариантов.
0: «Ты придумана для любви». Так называется следующая песня.
1: Я же говорю про любовь.
0: Да.
1: Любовь спасет мир, друзья. Живая страна.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
8: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
9: Серьезно? Так дешево?
8: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
9: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
10: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: объем, что называется, такая да. Приджазон. Вот я даже смотрю на твой бойс-бенд, даже такой, ах, как им это понравилось.
1: Они кайфуют, они получают удовольствие, отдельное спасибо моему коллективу. Братцы, вы крутые. Вот.
0: Ну что, а теперь под общие аплодисменты приглашаем даму в студию. Ура!
1: Итак, друзья, дверь открывается.
0: Аплодисменты, артистки! Аплодисменты, наш белый ангел Анна Семенович.
2: Да. Всем привет, я прошу прощения, но вот такая оказия произошла. Зато как я зашла на радио Шансон. Мы теперь с радио Шансон одной крови.
1: Фактически.
2: Смотри, кусок пальца себя отломила. Поможете мне, да, чуть-чуть?
0: Давайте, Алёша пока нам расскажет, как пока Анечке помогают. Алёш, расскажи нам, как вы вообще встретились?
1: Как мы встретились? Песня на стихи Михаила...
0: «Вода и пламень». Как вы встретились?
1: Евгения Муравьёва.
0: Шансон и поп-музыка.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, Анечка, вот, я не знаю, это неловкая ситуация с этим пальцем, но у тебя вот это, видимо, спортивный характер, и она улыбается, стоит там реально очень больно.
2: Да, мясо, кусочек которого.
1: Будем петь с болью. Но все будет хорошо. Как песня родилась? Она родилась, были стихи Евгения Муравьёва. Я когда увидел все это, начинаю писать, и я сразу вижу, что это должна быть Аня Семенович. Вот я это сразу увидел, у меня прям были картинки.
0: Так это я могу сказать, что это хит нынешнего лета будет. Я думаю, что на всех пляжах...
1: Ну, она сейчас уже набирает такие летние обороты, и мне это очень нравится.
0: Кто на волнах радио Шансон уже слышал эту песню, тот молодец, но все без исключения ее сегодня будут слушать впервые в живом исполнении.
2: Я очень просто хочу сказать, что я делаю первые свои шаги в шансоне. У меня вообще, я принимала участие в шоу «Три аккорда».
0: Мы
2: знаем, это прекрасное шоу. Когда мне предложили, я говорю, господи, ну как я, и шансон, и все. И вы знаете, я думаю, ребят, пойду вот в свой страх, потому что мне казалось, ну вот такое шоу, вдруг я не осилю. Я его осилила, и круто прошла, и у меня много крутых номеров. И мы встретились с Лешей на мероприятии, да, была презентация, и мы вместе сели за одним столом, и он говорит, у меня есть классная летняя песня, я вот представляю, что мы должны с тобой ее спеть. А я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, знаете?
0: Это правда.
2: За любой кипиш, кроме голодовки. И я говорю, все, точно, мы должны ее сделать. И вот мы собрались и к лету решили поднимать всем настроение, потому что я позитивная певица. Леша такой...
1: Да, тоже позитивный.
2: Тоже позитивный. У тебя глубокие песни, да. Но ты тоже очень позитивный. Но я думаю, что, знаете, вот наш дуэт на этом прекрасном радио, я думаю, развеселит всех, зажжет любовь в сердцах. И я всем желаю как можно больше курортных романов, которые потом перейдут в счастливую семейную жизнь.
0: Ура! Разделить одно лето!
1: Премьера
0: в живом исполнении на радио.
2: Я волнуюсь.
0: Поехали!

0: будете смеяться, но вы очень хорошо смотритесь. Вы знаете, здесь да? есть о чем подумать. Оба, по-моему, свободны. Да. Ну, так вот.
1: Я не очень, честно.
0: Ну, пока что, ну, так.
1: Ну, не в официальном браке, знаешь.
0: Ну, да, да.
1: Но мое сердце занято.
2: Мое сердце свободно.
1: Мы тебе найдем. У меня есть много подруг, Лех. Классных девчонок, да. Шикарных, красивых, холостых, которые будут вообще тебя обожать, любить. Так что, девчонки.
0: Шикарная песня к предстоящему, надеюсь, шикарному лету. Точнее, да, не предстоящему, а уже настоящему.
3: Пролог к мюзиклу какому-то. Абсолютно. Такой варьете 21 века.
0: Шикарно.
1: Да, я представляю, да, да, как да. наш общий концерт. Мы в костюмах такие нарядные.
0: Мы сейчас в костюмах и сейчас нарядные.
1: Мы тогда, знаешь, в таких жизненных, скажем, а тут мы подберем что-нибудь такое.
2: Самое главное, я вижу, все стоят и улыбаются. Столько людей, все радуются. Значит, все получается. Значит, мы попадаем.
0: Ну что, давайте аплодисментами проводим Анечку. Спасибо. И продолжаем. Спасибо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
7: Третье место. Ирина Круг. «Губы Наташки».
8: Губы

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мнить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Шикарный. Еще одна шикарная. Но что не песня, то прям шикардос по-другому.
4: То, о чем молчат мужчины.
3: Нет, а дело в том, что я вообще, кстати, вот если говорить так о личном, немножко о личном. Я вот никогда не понимала вот это, когда вот давай останемся друзьями.
5: Ну, конечно.
3: Ну, потому что друзьями можно остаться, если оба человека перестали любить. Но, как правило, когда происходит расставание, кто-то один продолжает любить. Один, у одного закончился, другой. Ну, какие друзья? Какие могут быть вот друзья?
4: По факту. Но слов-то не хватает высказать, а тут вот...
5: Ну, вы знаете, вот...
3: Просто помолчи, что ты еще усугубляешь вот этим вот? Давай останемся друзьями.
5: В основном все мои новые песни написаны с поэтом Евгением Муравьевым. Я бы отдельно ему спасибо.
3: Он просто шикарен, да. Я хотела сказать, что здесь прямо чувствуется поэт-поэтище. В самом хорошем смысле это слово Евгений Муравьев.
4: Песня «Нерв».
5: Да, Евгений, спасибо вам огромнейшее.
3: И очень... И вот благодаря ему... Он как-то вот ты раскрылся совсем по-другому. Потому что,
5: Дело в том, что мы знакомы достаточно давно.
3: Ты же такой парень рубах. В общем, ты так себя заявил, когда появился, так сказать, на большом...
4: А что изменилось? Буговку расстегнул.
3: Да. В большом динамике. Хотел сказать, на большом экране.
5: Ну, я понимаю. Вот это, эх, шапка в пол-то. Да. Оно все есть. Оно все как бы во мне есть. Но вот сейчас и вот эта поэзия Евгения Муравьева. И мы как-то прям вот... сошлись, и у нас прям много-много, я отправляю демо, потом он говорит, Леша, что там у тебя происходит, когда ты все это успеваешь?
3: Ну, вот ты сказал, там накопилось, у тебя там песня еще с 15-го, и все, я так думаю, что у Евгения тоже накопилось каких-то текстов, стихов, да, которые вот как-то лежали до поры до времени,
5: ожидались. Во-первых, у него много и накопилось, он еще и пишет, он еще и много мюзиклов пишет, я знаю, спектаклей, и вот, ну, у нас такая, именно творческий такой вибрации, наверное, потому что он заряжается, тоже я ему отправляю материал, он такой, так, что у тебя там происходит, как это быстро ты это делаешь, вау, классно, и вот на этой волне у нас рождаются песни.
3: Это чем старше становлюсь, тем вы же понимаете, что вот самое важное в жизни, это вот как у артиста, вообще самое важное в жизни любого человека, это встретить своего человека, да, а если говорить о творчестве, то как у артиста встретить своего режиссера, да, так и, естественно, у исполнителя, если он не автор, если он исполнитель, именно если он не пишет сам стихи, там, музыку, например, встретить своего автора. Это, конечно, круто.
5: Это вообще, вот я считаю, что вот, чтобы стихи, музыка, аранжировка, артист, это как провидение Божье просто. Да? То есть это вот какое-то звено уберешь, и оно будет уже не такое. И как это объяснить? Никак не объяснишь.
3: Никак не объяснишь. Это жизнь. Кстати, вот о том, что... Об альянсе, об удачном во всех отношениях. Одно на двоих не было. Поехали.

0: знаю, как тебе, Денис, но по мне так просто. Осенью нас ждет бомбический хитовый альбом.
1: Осенью мы откроем очередную грань из 57 в творчестве Алексея.
0: Нет, но это действительно. Алексей Петрухин, если вы только что к нам присоединились, сегодня в живой струне. Леш, наверное, есть смысл, так потихонечку уже программа подходит к концу, сказать каких-то ближайших, а так вот, потому что хорошо. Не без своей помощи, конечно, без такой энергии, да? О каких-то концертах, которые ты считаешь нужным сказать, пусть даже они будут и за горами.
2: Ну, за горами грандиозный концерт, я считаю, будет в моей жизни. Это 1 декабря. Концертный зал «Москва». Вот этот огромный-огромный зал. Да. И у меня будет там сольный концерт. И я...
0: Просто? Вот или приурочен к какому-нибудь какой-то дате, не дате?
2: Никакой ничего, дате.
0: Просто хочу.
2: Просто много новых просто хороших созрел. Песен. И вот эти песни прозвучат обязательно там. Придут, будут обязательно гости. Пока не буду раскрывать.
0: Но это такая закидочка до 1 декабря. Я думаю, что мы еще здесь и увидимся, чтобы уже ближе туда к делу.
2: А еще, ребят, Магнус Локус у нас когда?
3: 2 августа.
2: 2 августа.
0: А это вот ближайшее уже лето.
2: Я всех приглашаю.
1: Концерты 18+.
0: Да, концерты все.
2: 18+. Концерты 18+.
0: 18+. В клубе, по-моему, 12+. Просто. Ну, пусть будет 18+.
2: Там очень классная атмосфера.
0: Да. Ну, на этой ноте я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам хороших выходных. Всего самого доброго. Парни, вы красавцы. Ну, это вообще. Ну, и напоследок с вас еще одна песня.
2: Мы живы, пока мы любим, друзья.
1: Да.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Привет всем слушателям радио «Шансон» и отдельный поклон тем, кто собирается принять участие в программе «Только для вас». Вот с этой минуты жду ваше сообщение на наш единый номер +7 909 955 103 0. Пишите нам в мессенджер «Макс», присылайте смс-сообщение, ну и какие-то любые другие доступные каналы связи ищите, мы тоже поищем. Меня зовут Юлия Степанова, приветствую еще раз всех с пятницей, с летней. Скоро обещают потепление в наших краях. Ну, в общем, короче говоря, ладно. Пусть Жека, Евгений Григорьев, споет нам о том, что с пользой время можно проводить и в пробках, и, знаете, и в очередях на заправку тоже. Вот. Подумайте.

0: Ну, пусть в ваших сердцах найдутся теплые словечки для ваших близких. Присылайте их на радио «Шансон» в программу «Только для вас». Она продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи прямо в сообщении. Добрый вечер. Привет моему любимке Игорюше в Устюжну от Татьянки. «Шансон», передайте привет Елене Михайловне Перовской. С уважением, Юрий Васильевич из Москвы. Добрый вечер, «Шансон». Хочу передать привет любимому мужу Жданову Юрию. Юрочка, я тебя очень люблю. Наталья, Подольск. Хотим передать огромный привет и поздравить с юбилеем своего дорогого папу Дмитрия из Гатчины. Желаем ему крепкого здоровья, удачи во всех делах и всегда отличного настроения. От дочерей Виктории, Вероники и всех близких. Пожалуйста, поставьте для него песню группы «Рождество. Так хочется жить».
1: Ты знаешь,

пока до дерева дело дойдет, хотелось бы пожить еще и в человеческом обличии. Очень сильно хотелось бы. Программа «Только для вас» продолжается на радио «Шансон». К вашим сообщениям. Смолина Максима поздравляем с окончанием школы. Поздравления от родителей Галины и Александра. Максим, светлого вам пути. Приветствую, любимое радио «Шансон». Хочу передать привет коллективу своему, включая Викторию Михайловну и Зару. От Дмитрия Евгеньевича вам привет. «Шансон», хотим поделиться радостью. К нам в город Мантурово приехали наши самые любимые друзья Ивановы, Саша, Аня, Арсений и Маша. Мы их очень любим, а они любят вас. Ну, мы будем дальше так же в гармонии жить. «Шансон», поздравьте, пожалуйста, молодоженов Нагорских, Дашу и Сергея. Долгих лет совместной жизни, любви и взаимопонимания.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Тенет в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: Улица Фильченкова, 12.
5: А можно по-русски?
6: Конечно, ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Лиавтолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
7: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

По мнению одного известного драматурга, любовь – это не тогда, когда задыхаются от страсти, а когда задыхаются от нежности. Вот и Стас Михайлов примкнул, так сказать, мне кажется, к этому мнению. Программа «Только для вас» продолжается на радио «Шансон». У микрофона Юлия Степанова. Пишите нам плюс 7 909 955 103.0. Про подпись не забывайте. «Шансон», привет из Алтая, с Бийска. Прошу передать привет друзьям Елене и Андрею Шевченко. Друзья в гостях, отдыхаем душой, а также привет мужу Павлу Реброву от Елены Вологодской. «Шансон, нашли твою волну. Большое спасибо моему племяннику Кириллу. Привет, СНТ «Лотос». Ну что ж, будьте с нами. Передайте привет моей жене Ритуле, отдыхающей на юге в Лазаревском, от Дениса. «Шансон, передайте мое сообщение, пожалуйста, Катюха, дочь драгоценная, с днюхой тебя. Мама, папа любят тебя до безумия. Будь счастлива, ребенок наш драгоценный, папа Сережа и мама Люда». Поздравляем с днем рождения. Он был 24 июня. Дорогую Надежду Ивановну Халимову. Ей 66. Желаем всего самого лучшего. Крепкого здоровья, счастья. Надежда Ивановна, сегодня за праздничным столом собрались все твои самые близкие друзья. Мы тебя очень любим. Следующее сообщение. «Шансон, сегодня день рождения моего мужа Виктора. Милый, поздравляю тебя с праздником. Сидим за столом на даче. Доча приехала. Хотим послушать Виктора Королева». Это из Питера прилетело сообщение. «Виктор Иванович Королев, я брошу жизнь к твоим ногам только для вас».

Есть у нас вот тут праздник, на котором встретились молодожены, их друзья, родные, близкие. Шансон, прошу поздравить замечательную семью Мещеряковых из Краснодара. Они сегодня выдают замуж замечательную дочку Алену. Звучит очень красиво. Юрий и Алена Бирюковы. В России родилась новая красивая семья. Виталий и Марина Майборода из города Знаменска Астраханской области поздравляют всех присутствующих на свадьбе, желают здоровья и счастья, а молодой семье долгого счастливого плавания под парусами любви и согласия. Ну что ж, многое и счастливое лето. Здравствуй, радио Шансон. Хочу передать привет в город Коммунар моему любимому мужу Димуле Иванов. Я тебя очень люблю, ты у меня самая лучшая жена, Юлия. Есть привет всем садоводам СНТ-любителей, соседям Бахваловым, Зинаиде и Сергею и любимому человеку Алексею от Светланы из Электростали. Вокруг.

Плюс 7-909-955-103.0. Наша кинопрограмма только для вас продолжается. Не забывайте о подписи и пишите, пока у нас с вами еще есть время. Шансон, передайте моей любимой Настюше. Я ее очень люблю, скучаю без нее. Валера, город Тверь. Шансон, передаю привет нам, девочкам, с выпускным. Вот, ура, педагоги рулят. Галина пишет. Ну, всех, кто сегодня заканчивает школу, поздравляю. Многоуважаемое радио, всем жителям земли, особенно города Саратова, пламенный привет. Можно ли просто так, без повода, для отличного настроения песню Лисицына? Очень хочется. Александр из Саратова. Подумаем. Дорогая Надежда, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Хотим пожелать вам бесконечного счастья, мирного неба над головой, крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сегодня за вашим столом собрались самые близкие люди, и мы хотим сказать главное. Мы вас очень любим. Город Ступино, село Аксиньино. Шансон, сейчас тружусь на работе с дочкой, любимой Зайкой Погореловой Марией. Хочу сказать, что очень ее люблю и хочу передать огромный привет в город Королев супругу Азику, старшей дочери Амине, сынули Анверчику и Тимурчику, а еще младшим моим доченькам Любови и Софии сказать, что я вас обожаю, вы все мои родные и любимые. Есть привет из Краснодара от Сорокиной Ольги. Сегодня годовщина нашей свадьбы. Очень люблю своего мужа, Пацура Владимира. Ура!

программе только для вас. Добрый вечер, любимые радиопередайте. Привет моему хорошему мальчику из города Лисичанска, Вадику Ткаченко. От Ирины из Москвы, пусть знает, что я его помню. Добрый вечер, Шансон. Поздравляю своего мужа Игоря. Сегодня 32 года. 32 года, как мы познакомились. Желаю ему счастья, здоровья. Я его очень люблю. Ирина из Волжского, Волгоградской области. Шансон крестника, медалиста Волгушева Кирилла с окончанием школы с отличием. Желаем поступить в самый лучший универ на самую крутую специальность. Пусть желания исполняются на протяжении всей твоей увлекательной жизни. Целую, крестная Галина из Самары. Шансон, поздравьте, пожалуйста, моего сына Горина Александра Николаевича с днем рождения. Вчера был он. Вот, поздравляем от всей семьи Гориных. Следующее послание не подписанное, но замечательное. Любимое радио, всем здоровья, счастья, успехов, делах, благополучия, мира и добра. Засим все, поеду искать бензин. В следующем часе у нас «Эх, разгуляй».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: попросим три, а?
1: Грешно смеяться над больными людьми.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
5: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская 51А. Телефон 291-4280.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
9: 0+.
10: Сударыня, сегодня в программе «Отдых», созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
11: А сорняки?
10: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
8: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Росы.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
3: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
7: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
6: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
8: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Переключай лето на максимум. В «Автолиге» праздник. В программе «Угощение», яркие развлечения и шанс получить новенький велосипед. Встречаемся в «Автолиге» на Московском шоссе 243 27 июня в 2 часа дня. Подробности 266-26-45.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу также практически без облаков и до плюс 19, в воскресенье облачное небо и до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: «Калниград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Калниград». 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: «Радио Шансон».
6: «Магадан, значит, опять домой».

небо. А под хлёном отец: до свидания, папа.

0: радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып.

подобных холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию.

0: На радио Шансон реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

За тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет.

Давайте выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в море, никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в море.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8, чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься.

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеский.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Музыки много. Шансон один.

махну рукой. Заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пустограм.

кусочек парохода, чтобы с другом пуст экран, в честь начала ледохода, на себя махну рукой.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.3.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.